0: первую проповедь в Карнеги-холле, став впоследствии известной на весь мир как основательница движения исцеления, которое поднялось в середине 20 века в пятидесятнических и харизматических церквях США и Европы. В следующие 30 лет служение Кэтрин Кульман затронуло порядка 100 миллионов человек. Кэтрин родилась 9 мая 1907 года в городе Конкордия, штат Миссури, в США, в семье немецкого бизнесмена Джозефа Кульмана, баптиста по вероисповеданию. С детства Кэтрин с матерью посещала методистскую церковь. Именно там, в возрасте 14 лет, она родилась свыше, что стало поворотным событием ее жизни. На протяжении 5 лет вместе со старшей сестрой Миртл и ее мужем Кэтрин проводила палаточные евангелизации в США. А в 1933 году, когда США охватила Великая депрессия, Кэтрин, руководствуясь исключительно верой в сверхъестественное Божье обеспечение, попросила своего помощника Хэвита отправиться в Денвер и найти там самое большое здание для проведения служений. Это оказался склад компании Монтгомери Вард. На первом служении здесь присутствовало 125 человек, на втором – более 400, и вскоре зал наполнялся до предела на каждом собрании. Вскоре здесь была открыта Денверская скиния пробуждения на 2000 мест с большой рекламной вывеской со словами «Молитва изменяет ситуацию». Но ключевым в служении Кэтрин Кульман стал 1948 год. Началась новая фаза – служение с чудесами исцелений. Почти 30 лет Кэтрин выступала на стадионах в разных странах мира и вела еженедельную телепрограмму под названием «Я верю в чудеса». Кэтрин Кульман умерла в 1976 году в возрасте 68 лет от проблем с сердцем. Несмотря на то, что исцеления были основополагающей особенностью ее служения, Кэтрин Кульман часто подчеркивала, что самое большое чудо, которое может пережить человек, это не физическое исцеление, а чудо рождения свыше, благодаря которому человек переживает спасение и становится новым творением во Христе.
1: След в истории.

0: Евангелие от Иоанна.
1: И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили:
2: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он — истинно Спаситель мира, Христос».
1: По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему:
3: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес».
1: Царедворец говорит ему:
4: «Господи, приди, пока не умер сын мой».
1: Иисус говорит ему:
3: «Пойди, сын твой здоров».
1: Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали:
5: «Сын твой здоров».
1: Он спросил у них:
4: «В котором часу стало ему легче?»
1: Ему сказали:
5: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его».
1: Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

Новая музыка на Свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: «Сельская кухня». Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. У древних израильтян существовал обычай. Отец отдавал свою одежду сыну, обычно первенцу, которому поручал вести стол. Но когда Иаков дал богатую одежду почти самому младшему Иосифу, старшие братья взревновали и возжаждали мести. В Писании сказано, что плащ Иакова был пестрым, и в многоцветье ингредиентов салата Иосифа можно найти все цвета радуги. Сегодня мы с вами приготовим салат Иосифа под соусом. Для этого нужно взять 100 грамм листьев одуванчика, один огурец средней величины, очищенный и нарезанный, два небольших нарезанных помидора, 4 нашинкованные луковицы с зелеными перьями, пол чашки размягченного сыра чеддер, пол чашки разрезанных пополам оливок, соус из оливкового масла и лимонного сока, а также свежемолотый перец. Промойте листья одуванчика в нескольких водах. Выбросьте поврежденные листья и зависть. Если листья длинные, разрежьте их на кусочки по 5 см. Смешайте с остальными ингредиентами. Осторожно полейте салат соусом из оливкового масла с лимонным соком. Слегка встряхните и подавайте со свежемолотым перцем. Благословенные вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

бумажным. Меня так часто манили миражи. То, что было таким пустым, мне казалось важным. Мне было больно, когда ко мне не подошли, когда не взяли в свой круг или обморали сажей. На что позже я понял, что продолжаю жить. Прошел бы мимо и не оглянулся.

тоже верил в то, что успех принесет смысл. Искал его в признании и стремился ввысь. Надеялся на то, что чувства не врут. Но каждый раз мой навигатор перестраивал маршрут. И шаг за шагом приходилось убеждать себя, что стоит лишь немного подождать, и тогда начнется новая жизнь. Но счастливее не стал, я был втянут в сражение, что не начинал. Каждый знает эту пустоту в лицо, каждый знаком с внутренним подлецом, когда сжимает в кольцо бессилие и слабость воли. Удар в спину от себя несет не меньше боли, когда тьма сгустилась над полем боя, когда все копья сломаны и план отступления построен. Внезапный луч рассвета разорвет мрак. Я вижу, это мой Бог несет

0: Будьте здоровы. Спасибо, что песню прислал. А то я думаю, что ты за друг вообще. Ты живешь далеко. Встретиться с тобой невозможно, потому что у тебя куча работы, семья. Ну, у меня тоже куча работы и семья. Но а вот в песнях ты прям много со мной времени проводишь. И за это огромное спасибо тебе, человеческое. Молодец. Иди за Богом, а я за тобой.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Можно ли изменить вере предков? Знакомые иногда спрашивают меня. Вот ты по национальности башкирка, окрестилась. Как ты могла изменить вере предков? Ты не уважаешь культурные традиции своего народа? В ответ мне всегда хочется спросить, какой именно вере предков я изменила? Мои бабушка и дедушка были ярыми коммунистами и свято чтили только марксизм-ленинизм. Мои прабабушка и прадедушка были мусульмане. А если копнуть глубже, веков 5 назад мои предки были язычники и поклонялись верховному божеству Тенгри. Я уважаю, больше того, я очень люблю свой народ и культуру. Но это не значит, что я должна вместе с этим перенимать все его суеверия и предрассудки. Вера — это не то, что достается по наследству, с цветом волос или кожи. Это то, к чему человек приходит сам, исходя из своего опыта познания.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Иисус сказал: «Чему подобно Царство Бога? С чем мне его сравнить? Вот горчичное зернышко. Его взял человек и посадил у себя в огороде, и оно выросло высотою с дерева, и птицы в его ветвях свили гнезда».
2: Новая музыка на свободном радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: подумать.
1: Люди в мире очень часто говорят: от судьбы не уйдешь. Но каждый раз, когда слышите это или хотите безумно повторить вместе со всеми, вспоминайте, пожалуйста, что для Бога эти слова не являются истиной. Над любой судьбой, даже над той, от которой якобы нельзя уйти, над любой судьбой есть Бог. И Писание содержит много примеров, когда Бог отвечает на молитвы и резко меняется траектория событий. И резко меняются судьбы людей. И те примеры, которых мы касались сегодня, это, наверное, только вершина айсберга. Если эту тему изучать и углубляться в нее, много найдете подтверждающих.

0: следующих фактов. И все эти факты подтвердят, что жизнь без Бога, отсутствие молитвы и общение с Богом – это один сценарий и один вариант вашей жизни. И надо ли подчеркнуто говорить, что далеко не самый лучший. А жизнь с Богом и с молитвой – это другой вариант развития событий. Это всегда гарантия лучшего из всего возможного. И пусть, друзья, даже если все вокруг проигрывают, вы не обязаны проигрывать вместе со всеми. И пусть многим страшно, как жить дальше, вы все равно не обязаны бояться вместе с остальными. И уж не знаю, истинно ли говорят, что везет тому, кто сам себя везет, но что вы человек, а не тварь дрожащая, на этот вопрос Раскольникова, надеюсь, все давным-давно для себя уже ответили. Так что судьба судьбой, а Бог все равно круче.
1: Вы подумали? А мы сказали. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Автор Михаил Калинин. Из сборника «Новые псалмы». Читает Дарья Косинцева. И что нам эти мертвые строчки конспектов? Записал когда-то в тетради на лекции по философии. Живому нужен живой, больному нужны сострадание и помощь. А эти цитаты и афоризмы напоминают эпитафии на пыльном граните. Мы – дети прошлого века, мы видели динозавров, тирексов идеологии, вымиравших на наших глазах, беспощадно втягивающих ноздрями изменившийся воздух. А мы были голодны и пусты, как юные черные дыры, лихорадочно всасывая в себя все, до чего смогли дотянуться, мучительно и тревожно осознавая, что все это не насыщает неутолимый безжалостный голод, передавая друг другу, как туземцы на Окинаве, подобранные на брошенном аэродроме опустевшей военной базы талисманы, оставшиеся от исчезнувших белых богов, папиросные издания Гедеоновых братьев, труды Александра Меня, записки оптинских старцев, книги Льюиса и Честертона. Впереди был развал страны, энтропия законов и правил, вакуум смыслов, кровавые шрамы границ. Но преподаватель, усыпляющий, монотонно журчал, скрипел и стучал крошащимся мелом о доску. Не умею, подобно нам, различать лице времени.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: Притчи Соломона.
1: Ненависть будет раздоры, а любовь покрывает все грехи.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Как же часто по-настоящему близким оказывается не тот, до кого можно дотянуться рукой, а тот, кому изо всех сил тянется душа, даже сквозь расстояние.
1: Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Пауль Тиллих. Если Библию назвать Словом Божиим, то теологической путаницы почти не избежать.
2: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: О самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Максим, я из Волгограда.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Поверил в Христа, потому что я увидел очень много грехов, которые меня просто убивали, убивали мою семью. И увидел в Боге, во Христе выход в Его праведности. Понял, что только Он может соединить меня с Богом.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Постоянно направляет меня, сфокусирует на главном, на Боге. Помогает отказываться от себя, понимая, что я ничего не достоин перед Богом по своим как бы делам, по своим грехам. Вот поэтому больше помогает любить семью, жену, детей, церковь.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Римлянам 8:28. Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: В большей степени обстоял бы свобода, но в свободе, как Писание говорит, к свободе вы призваны. Главное, чтобы эта свобода, она не была поводом к угождению плоти. То есть мы живем в свободе, потому что Христос нас выкупил, сделал нас своими, детьми своими. Но вот в этой свободе мы видим ориентир, святости, примеры, и как бы мы... У нас есть силы ограничивать себя, чтобы достигать этой святости.
3: Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Наталья Манина.
1: Наш Господь Иисус Христос, предупреждая церковь о последнем времени, не хотел, чтобы мы с вами жили в страхе. Он сказал: «Бодрствуйте, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Но многие люди, они могут сказать, что как в эти времена не жить в страхе, как-нибудь в панике, когда мир так быстро меняется вокруг нас, когда столько много людей, они подвержены панике и страху. Господь предвидел это время, Он дал церкви подкрепляющие истины, подкрепляющие слово, это потрясающие библейские истории, которые вдохновляют нас черпать веру и иметь источником своей веры Священное Писание. Мы с вами, обращаясь к Нему как к откровению, можем находить там поддержку и видеть, как апостол Павел в трудные времена для церкви, в тяжелые времена для церкви, он молился о церкви, желая подбодрить и желая укрепить своих братьев и сестер в вере такой молитвой. Послание к Ефесянам, 1 глава, 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его и какое богатство славно в наследии Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Это место Писания говорит о том, как важно познавать в эти времена своего Бога, как важно знать Его сердце, Его любовь, Его милость, Его защиту. Многие люди, не знающие Бога, они живут в страхе, но нам Бог дал знания. Любящим Бога Господь дает знания. Бог не дал нам духа страха, но силы, любви и целомудрия. В книге Даниила в 11 главе, в 32 стихе написано, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. В одном из переводов этот стих звучит так: «Люди, знающие своего Бога, усилятся, будут действовать и будут стоять твердо». Именно так поступал Даниил, когда молился в трудные времена для своего народа. Именно так поступали его друзья Сидрах, Месах и Авденаго, когда встали перед смертельной опасностью, и царь Навуходоносор хотел бросить их в раскаленную печь. Именно так поступал Ной во время потопа. Именно так поступал Моисей, когда выводил народ израильский из Египта. Именно так поступали многие герои веры. Все эти люди были обыкновенные люди, ничем особенным не отличающиеся от других. Но они пребывали тверды в вере, потому что они знали, в кого они веровали и кому они служат. Они знали в безграничной Божьей любви, они знали Его обетованиях, они любили Его истину, они любили Его волю и беспрекословно следовали ей, посвящая всю свою жизнь без остатка Господу. Дорогие братья и сестры, мы живем, когда Господь Иисус Христос скоро вернется. И в этом наша радость, и в этом наша победа, а не страх и паника, потому что мы живем в потрясающие времена. И сейчас, в это время, нам нужно, в это время испытаний, нам нужно как можно больше познавать Бога, как можно больше молиться, познавая Господа через Его Слово, через Дух Святой. И тогда мы с вами усилимся и будем действовать. Тогда мы с вами будем находиться в покое даже в самое время, в самой отчаянной буре. Тогда мы с вами будем поступать благоразумно, потому что Господь с нами во все дни до скончания века. Аминь.
2: Надежда есть всегда.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Теперь я обращаюсь к вам, язычники. Я апостол язычников. Я горжусь своим служением и надеюсь, а вдруг я смогу пробудить ревность к вам в моих соплеменниках и спасти некоторых из них. Если их отвержение примирило весь мир с Богом, то что же будет, когда они будут приняты? Жизнь для умерших. Ведь если часть опары посвящена Богу, то посвящено и все тесто. И если корень посвящен Богу, то и ветви. А если некоторые из ветвей были отломаны, и ты, и дикая маслина, была привита на их место и стала причастна корню и сокам садовой маслины, то не похваляйся перед ветвями. Чем ты можешь похвалиться? Ведь не ты опора корню, а корень тебе. Может, ты скажешь, ветви были отломаны, чтобы привить меня? Прекрасно. Они отломаны из-за неверия, а ты на их месте благодаря вере. Но не заносись, а бойся.

0: Если Бог не пощадил природных ветвей, думаешь, Он пощадит тебя? Так помни, что Бог и добр, и суров. Суров к отпавшим, к тебе добр, пока уповаешь на Его доброту. А нет, и тебя срубит. Если иудеи перестанут упорствовать в неверии, будут снова привиты. Бог властен привить их снова. Если ты, будучи срезан с дикой маслины, вопреки природе привит к садовой, то тем легче Богу вернуть эти отломанные природные ветви на их родную маслину.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Эй, пацан, держи. Иди купись, о чем поесть.
1: Ух ты, спасибо, дядя.
2: Ты что, ему сотку дал?
0: Ага, обычно мелочки дают, но не я. Хочешь знать, почему я так делаю?
2: Ну?
3: Я просто хочу быть в раю.
2: Прости, а кто сказал, что это дает тебе право быть в раю?
3: В этом в Библии вроде бы написано.
2: Что-то я не припомню, где это в Библии так написано.
3: Ну, не знаю, где это написано, да ведь это и так ежу понятно.
2: Но постой, если бы добрыми делами можно было бы спастись...
3: То что?
2: Тогда зачем Иисус умер на кресте?
3: Не знаю, никогда об этом не задумывался.
2: Иисус сказал, что Он путь, и никто не придет к Отцу, как только через Него.
3: Постой, ты что хочешь сказать, что эта сотка не дает мне права быть в раю?
2: Да нет, конечно.
0: Эй, пацан! Иди сюда, иди сюда, пацан!
4: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 4 июля 1948 года евангелистка Кэтрин Кульман произнесла свою первую проповедь в Карнеги-Холле, став впоследствии известной на весь мир как основательница движения исцеления, которое поднялось в середине 20 века в пятидесятнических и харизматических церквях США и Европы. В следующие 30 лет служение Кэтрин Кульман затронуло порядка 100 миллионов человек. Кэтрин родилась 9 мая 1907 года в городе Конкордия, штат Миссури, в США, в семье немецкого бизнесмена Джозефа Кульмана, баптиста по вероисповеданию. С детства Кэтрин с матерью посещала методистскую церковь. Именно там, в возрасте 14 лет, она родилась свыше, что стало поворотным событием в ее жизни. На протяжении 5 лет вместе со старшей сестрой Миртл и ее мужем Кэтрин проводила палаточные евангелизации в США. А в 1933 году, когда США охватила Великая депрессия, Кэтрин, руководствуясь исключительно верой в сверхъестественное Божье обеспечение, попросила своего помощника Хэвита отправиться в Денвер и найти там самое большое здание для проведения служений. Это оказался склад компании «Монтгомери Вард». На первом служении здесь присутствовало 125 человек, на втором – более 400. И вскоре зал наполнялся до предела на каждом собрании. Вскоре здесь была открыта Денверская скиния пробуждения на 2000 мест с большой рекламной вывеской со словами «Молитва изменяет ситуацию». Но ключевым в служении Кэтрин Кульман стал 1948 год. Началась новая фаза – служение с чудесами исцелений. Почти 30 лет Кэтрин выступала на стадионах в разных странах мира и вела еженедельную телепрограмму под названием «Я верю в чудеса». Кэтрин Кульман умерла в 1976 году в возрасте 68 лет от проблем с сердцем. Несмотря на то, что исцеления были основополагающей особенностью ее служения, Кэтрин Кульман часто подчеркивала, что самое большое чудо, которое может пережить человек, это не физическое исцеление, а чудо рождения свыше, благодаря которому человек переживает спасение и становится новым творением во Христе.
2: След в

0: факты.
1: Название знаменитой породы собак Сен-Бернар происходит от имени святого Бернарда, по-французски Сен-Бернар. В XI веке монах по имени Бернард основал в Альпах горный приют для путников. Это убежище было расположено на перевале на большой высоте в одном из самых трудных и опасных для путешественников мест. Впоследствии обитель получила имя святого Бернарда. Также стали называть и местную породу собак, которые обладали уникальными способностями, позволяющими монахам использовать их в качестве спасателей, пострадавших от лавин путников. Необычайный нюх сенбернаров позволял им находить людей, погребенных под толстым слоем снега. Они сопровождали монахов в долину, и их способность чувствовать приближение лавин часто спасала путникам жизнь.
2: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
3: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: Вот верные слова, достойные быть принятыми. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников, а я первый из них. И Бог потому сжалился надо мной, чтобы на мне, первейшим из грешников, Христос Иисус явил всю безграничность своего терпения и сделал меня наглядным примером для тех, кто поверит в Него и обретет вечную жизнь. Царю вечности, бессмертному, незримому, единственному Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Покайтесь. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 2 стихи. Что означает покаяться? Это больше, чем просто сказать, что сожалеешь. Настоящее покаяние — это когда вы так сожалеете, так каетесь, что больше не делаете этого снова. И если человек провозглашает, что он покаялся в конкретном действии или грехе, и он продолжает двигаться в том же направлении, то есть хорошая причина сомневаться в искренности его покаяния. Для того, чтобы Бог работал в жизни человека, первый шаг — это по-настоящему отвернуться от греха. И это происходит, когда мы сталкиваемся с добротой и благостью Бога. Как написал Павел: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. Когда мы осознаем, что Бог милостив, благ, любит нас и желает простить наши прегрешения, именно тогда наши сердца становятся более мягкими к покаянию. Без настоящего покаяния нет настоящего прощения. Если вы затаили секретный грех в вашей жизни, и вы не отвернулись от него искренне, может быть, вы просто научились лучше скрывать грехи и стали более осторожными в маскировке вашего фундамента. Не обманывайте себя. Бог знает ваше сердце, и Он поругаем не бывает. Размышляйте о благости Бога. Думайте о Его любви к вам, Его обильной милости и о Его желании не только простить вас, но изменить вашу жизнь и помочь вам победить эти разрушительные желания. Оставьте грех, отвернитесь от него окончательно, и вы получите прощение, которое очищает. Отец, да говорит Твой Дух Святой к нам о необходимости истинного покаяния. Да принесем мы плод, который будет показывать истинное покаяние, настоящий разворот от зла, настоящий отказ от всего того, что разрушает наши жизни. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не обиды,
0: «Размер неба».

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: В церкви всегда будь приветлив и сдержан. В меру улыбайся, говори мягким голосом. Подбирай слова. Твоя речь должна быть напичкана религиозными терминами и цитатами из Библии. Ну, а как только выйдешь из дверей церкви, можешь расслабиться и быть собой.
2: Слышь, куда прешь, баран?
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Псалом 91. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки, Ты, Господи, высок вовеки. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насаженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: помните, как вы пришли однажды в церковь и думали, что теперь вы совсем другой человек? Что прежнее прошло, теперь все новое. Хватило вас, правда, до ближайшей лужи. Вас машина нерасторопная катила, вы и выругались. Случайность. Ну, подумаешь. А к вечеру настроение совсем прокисло. Никаких чудес. Вы снова тот же чванливый. Близкие по-прежнему не понимают. В кошельке не густо. Как же так? В церкви был. Христа принял. А почему у меня поступки не те? Мысли не такие. Что не так? Рефлексы, друзья. Банальные рефлексы. Дайте себе время. Вам ведь предстоит, по сути, себя переучивать. Обидели, оскорбили, из лужи вас окатили. Рефлекс вам подсказывает выругаться. Даже если про себя тихонечко. Но как-то вербально ответить. Или сдачи вам побольше дали в магазине. Ошиблись на кассе. Рефлекс подсказывает. Повезло, надо брать. Вам ведь, по сути, себя переучивать. Учить стоять в свободе, которую даровал Христос. И не подвергаться опять игу рабства.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами. Мелькай.

0: Когда я ценю то, что имею, я вновь понимаю, что жизнь — это так хорошо.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».

Привет всем! Перед смертью культовый регги-музыкант Боб Марли сказал своему сыну: «Деньги не могут купить жизнь». А нам полезно думать об этом прямо сейчас. Если перед вами стоит выбор заработать лишних денег ценой лишения общения с близкими, подумайте 10 раз, действительно ли оно того стоит.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Евангелие от Луки.
1: В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала:
2: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
1: Иисус же сказал ей в ответ:
3: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В великом деле воспитания своих детей родителям следует руководствоваться некоторыми принципами. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Поздним вечером, приближаясь к международному аэропорту в Лос-Анджелесе, я смотрю в иллюминатор на посадочные огни, которые освещают пилоту путь, чтобы он мог посадить самолет. Он знает, что посадка будет удачной, если его самолет приземлится между двумя рядами огней. Так и родителям не обойтись без вот таких посадочных огней, неких принципов, которыми должно руководствоваться в деле воспитания детей. Без одного или двух маяков они вслепую пытаются решить эту многотрудную и важную задачу. Я полагаю, что есть два таких принципа, две установки, которые послужат вам, родителям, посадочными огнями. Принцип первый. Пусть ваши дети узнают, как сильно вы их любите. Без этого они увянут, подобно цветам, лишенным влаги. Принцип второй, очень важный, хотя и не все его принимают. Это необходимость развивать в ваших детях понимание вашей главенствующей роли в семье. Признание ребенком вашего родительского авторитета способствует развитию у него уважительного отношения к другим формам авторитета, с которыми он столкнется во взрослой жизни. И когда ваш ребенок будет видеть внизу эти посадочные огни, удачным будет его полет и мягкой посадка. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
0: Свободная.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Деяния апостолов.
1: Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать».
2: Сказав это, Он преклонил колени Свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля.
3: Час хвалы и поклонения на Свободном радио.

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте «Свобод».

15 псалом. «Сохрани меня, Боже, ведь в Тебе ищу я прибежище. Господу я сказал, Ты мой владыка, кроме Тебя нет у меня блага. А святые, которые на земле, величавы они, в них вся моя радость. Пусть множатся скорби у тех, кто пойдет за чужими богами. Не изолью я кровавых их возлияний, не помянут их имен мои уста. Господь мой лучший удел и мой кубок, Ты держишь мой жребий. Границы моей земли прошли по дивным местам. Прекрасно наследие мое. Восхвалю Господа, наставляющего меня. Даже ночью сердце мое меня учит. Всегда я видел Господа пред собой. Он по правую руку от меня. Я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое и радуется язык. И тело мое будет жить надеждой. Ведь Ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь Твоему святому увидеть тление. Ты показал мне путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Блаженство быть вовек по правую руку Твою».

0: Золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 4 июля 1948 года евангелистка Кэтрин Кульман произнесла свою первую проповедь в Карнеги-Холле, став впоследствии известной на весь мир как основательница движения исцеления, которое поднялось в середине 20 века в пятидесятнических и харизматических церквях США и Европы. В следующие 30 лет служение Кэтрин Кульман затронуло порядка 100 миллионов человек. Кэтрин родилась 9 мая 1907 года в городе Конкордия, штат Миссури, в США, в семье немецкого бизнесмена Джозефа Кульмана, баптиста по вероисповеданию. С детства Кэтрин с матерью посещала методистскую церковь. Именно там, в возрасте 14 лет, она родилась свыше, что стало поворотным событием в ее жизни. На протяжении 5 лет вместе со старшей сестрой Миртл и ее мужем Кэтрин проводила палаточные евангелизации в США. А в 1933 году, когда США охватила Великая депрессия, Кэтрин, руководствуясь исключительно верой в сверхъестественное Божье обеспечение, попросила своего помощника Хэвита отправиться в Денвер и найти там самое большое здание для проведения служений. Это оказался склад компании «Монтгомери Вард». На первом служении здесь присутствовало 125 человек, на втором – более 400, и вскоре зал наполнялся до предела на каждом собрании. Вскоре здесь была открыта Денверская скиния пробуждения на 2000 мест с большой рекламной вывеской со словами «Молитва изменяет ситуацию». Но ключевым в служении Кэтрин Кульман стал 1948 год. Началась новая фаза – служение с чудесами исцелений. Почти 30 лет Кэтрин выступала на стадионах в разных странах мира и вела еженедельную телепрограмму под названием «Я верю в чудеса». Кэтрин Кульман умерла в 1976 году в возрасте 68 лет от проблем с сердцем. Несмотря на то, что исцеления были основополагающей особенностью ее служения, Кэтрин Кульман часто подчеркивала, что самое большое чудо, которое может пережить человек, это не физическое исцеление, а чудо рождения свыше, благодаря которому человек переживает спасение и становится новым творением во Христе.
3: След в истории.

Всегда есть куда потратить деньги. Как только они появляются, в очередь выстраиваются желания. Они толкаются локтями и наперебой доказывают, что каждое из них должно быть исполнено в первую очередь. А сумма денег, как бы велика она ни была, всегда будет недостаточной для всех желаний. И вместо радости приобретений мы получаем тревогу и неудовлетворенность. И у меня есть на эту тему лайфхак. Что если потратить лишние средства не на себя, а для кого-то другого? Что думаете?

0: 143-й псалом. «Благословен будь Господь, скала моя, обучающий мои руки в войне и мои пальцы в битве. Он – милость моя и крепость моя, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, тот, на кого я уповаю, кто подчиняет мне мой народ. Господи, кто такой человек, что ты знаешь о нем? И сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению ветра, дни его, как уходящая тень. Господи, преклони небеса и сойди, коснись гор и задымятся они, брось молнию и рассей их, выпусти свои стрелы и смети их, протяни руку свою с высоты, избавь меня и спаси от великих вод, от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Новую песню воспою тебе, Боже, на десятиструнной лире сыграю тебе, тому, кто дает победу царям, избавляет Давида, своего слугу, от смертоносного меча. Избавь меня и спаси от рук чужеземцев, чьи уста говорят неправду и чья правая рука полна обмана. Пусть будут наши сыновья подобны молодым разросшимся растениям. Пусть будут наши дочери подобны стройным колоннам во дворцах. Да будут наши житницы полны, богаты всяким зерном. Да будут на наших пастбищах тысячи, десятки тысяч овец. Да будут жиреть наши валы. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на наших улицах. Блажен тот народ, у которого все так и есть. Блажен тот народ, чей Бог – Господь».
1: Свободное радио.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Вера иррациональна, душу нельзя померить линейкой. Так не доставайся же ты никому. В смысле, давайте верить только тому, что к моменту нашего краткого земного существования уже успели померить линейкой научного знания. Что может быть наивнее? Любимый мой Фейерабен в своей книжке «Против метода» описывает такую наукоманию, как кастрацию человеческого познания. Мы концентрируемся не на том, насколько действенны и полезны какие-то представления, а только на том, каким именно способом, научным способом, они были получены. Да дался мне этот способ. Я знаю, что нечто действует. Какая разница, как именно и насколько точно я это узнала? Я уж точно не откажусь от своего ценнейшего знания. А то, что вера порой очевидна и даже нематериальна, так про это чудесно сказал Розанов. Позитивисты рассуждают как дети, которые видят стену, говорят «это стена», видя суп – это суп, а видя игрушки – игрушки, а видя звезды – называют их светлыми точками на небе. Все это истина, но недостаточно. Позитивисты – те же дети, с седыми бородами. И чтобы они стали иначе рассуждать, нужно, чтобы они выросли. Но как это трудно? Ведь большинство рождаются детьми и умирают детьми. Поэтому я не могу сказать, что какие-то выпады против веры вызывают у меня острое желание ее защищать. Я просто улыбаюсь с надеждой, что когда-нибудь до оппонента дойдет. Под определенным углом, ведь и Джоконда – это просто разноцветные пятна, намазанные на холст. Мы можем, например, подробно расписать химическую структуру каждой краски. Но насколько это приблизит нас к пониманию Джоконды? Да не на грамм. «Мир» — это совершенно удивительное произведение искусства, похлеще любой Джоконды. «Вера» — это попытка увидеть нечто большее за химическими формулами красок, которыми нарисован мир. Как поют мои любимые кукрыниксы, «Я знаю землю под ногами, но есть и большее у нас».

Петр Мамонов. Просто смотришь на этот суетливый мир из глубокой тишины, из покоя, из умиротворения, из какой-то кристальной ясности. И видятся постоянно куда-то бегущие люди, торопящиеся схватить свое и больше не отпускать. Люди, все время спорящие, что-то друг другу доказывающие. Прав был Соломон. Все суета-сует и томление духа. И добавил, и это тоже пройдет. Как же это волшебно, что есть место покою, есть место чуду, настоящему чуду осознавать и созерцать все это.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. Если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Вы когда-нибудь говорили неправду? Например, отвечаешь на неловкий вопрос. Неловкий, даже беспардонный. Правду в лоб и не ответишь. Начинаешь слово за слово, как снежный ком, что-то наговаривать, одну небылицу накручиваешь на другую, искажаешь действительность и вроде бы не планировал. А вот уже оказалось, что из уст твоих льется то ли совсем неправда, то ли в лучшем случае полуправда. Знаете, что важно? Собраться силами и сказать все как есть. Да, неловко. Да, стыдно. Пусть. Лишь бы, идя по жизни, самого себя не стыдиться.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

вечер обладает особым уютом. И иногда хочется, чтобы длился он бесконечно. Чтобы раз за разом пыхтел на кухне чайник, чтобы кружки манили чаем с лимоном, чтобы текли неспешные разговоры, а может быть, затевались горячие споры не из желания что-то доказать, а из желания подольше побыть друг с другом, наговориться. Так что какой бы часовой пояс вас не окружал своей заботой прямо сейчас, пусть ваш сегодняшний вечер будет вкусным, с чаем, лимоном и свободным радио.

0: Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце, душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет. Предаст обиды все забвенью, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.
1: Радость есть всегда, свободная радость.

0: 38,7?
1: 38,7.
0: Ни на какую работу ты не пойдешь. Я принесу тебе чай с лимоном и аспирин.
1: Меня ждут, у меня докладка.
0: Один раз обойдутся без тебя. Давай, снимай галстук в постель.
1: Я не могу, я выступаю сегодня.
0: Не вздумай мне по квартире еще ходить, инфекцию распространять.
1: Алло, Леночка. Леночка, Ленусь, шеф, передай, сегодня прийти не смогу. Да, простыл, ага. Все-таки от Смирнова заразился, наверное. Да, дня через три, думаю, получится. Спасибо, Ленусечка. Пока. Так, что делать-то? Как-то непривычно, когда некуда бежать. Почитать, что ли, что-нибудь? Что это за опыт у Томашки на тумбочке? О, Новый Завет. Пойдет, давненько не заглядывал. Опа, приехали.
2: Диспетчер слушает, говорите.
1: Я, кажется, в лифте застрял. Савельева 4, корпус 3, подъезд 2, пожалуйста, быстрее.
2: Ждите, ремонтная бригада будет через 40 минут.
1: Да вы чего? Какие 40 минут? Я на работу опаздываю.
2: Мужчина, у нас кроме вас еще 7 вызовов. Ждите.
1: Вот попало. Что теперь делать? Мобильный не ловит. Что-то мне тут в кармане завалялось. Детектив, может, какой-нибудь. О, Новый Завет.
3: Гришка, я здесь.
4: Папа, а что ты здесь делал?
1: Да вот решил в кое-веки забрать тебя из школы. У меня отгул сегодня.
4: А что ты так рано-то?
1: Как рано? Мама сказала, что уроки у тебя сегодня в 2 заканчиваются.
4: Но у меня еще репетиция.
1: И репетиция у тебя еще? Мама ничего не говорила про нее.
4: Да забыла, наверное. Мы на Новый год решили спектакль поставить. Я там главную роль играю. Так что придется тебе еще час подождать.
1: Весело. Так, в офис заглянуть уже не успею. В центре пробки. И почитать собой, как назло, ничего нет. Хотя, что-то в кармане лежит.
5: А что для вас слово Божье? Насущный хлеб или способ заполнить небольшое окно в плотном графике?

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил:
2: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!»
1: Но второй унимал его:
2: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то поделом, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного».
1: И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.
3: Новая музыка на свободном радио.

каждом вздохе есть надежда. Земля и небо, все мы между. В каждом вздохе есть надежда. Земля и небо.

0: Я верю, что нет никого прекраснее, глубже и совершеннее Иисуса. Я говорю себе, что не только нет, но и не может быть никого подобного Ему. Даже те люди, которые отвергают и критикуют христианство, все равно в глубине души следуют христианскому идеалу, потому что ни холодный разум, ни пылкое сердце человека не в силах породить более высокий идеал добродетели, чем тот, что заповедал нам Христос. Русский писатель Федор Михайлович Достоевский.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог не отвечает? Когда я проходила трудный этап в жизни, я много молилась, читала Писание, но ничего не менялось, становилось даже хуже. Бог молчал. Я уже не ждала перемен к лучшему, я просто хотела услышать его и думала, почему же он не отвечает. Было бы проще ему и мне, если бы он сказал прямо, что я должна сделать, как поступить. Указывал же он когда-то пророкам, пойди туда, скажи так. Тогда я бы избежала греха и еще больших ошибок. Ведь я же всего-навсего хотела исполнить его же волю. Но никакого четкого ответа не было. Так мне казалось. Потом, со временем, я поняла. Бог настолько велик, а я настолько мала, что нужно пройти некоторый путь и оглянуться назад, чтобы увидеть его ответ. Каждый прожитый трудный день был шагом к избавлению от проблем. Шагом след вслед за Богом. Бог отвечает иначе. Не словом, а делом. Больше того, как раз та долина испытаний была местом, где он был ко мне ближе всего. А вам случалось пережить молчание Бога?

Раз-раз. Можно говорить, да? Я вот снова забежала на студию. Очень хочу поделиться с вами, что Бог мне недавно открыл. Не знаю, как вам, а мне последнее время просто опротивило читать газеты и новости по телевизору смотреть. Просто ужас какой-то, что ни включи, одно и то же. Заказные убийства, теракты, извращенцы, наркобароны. Господи, куда же этот мир катится? Нет, вы, конечно, не подумайте, что я какие-то претензии Богу высказываю. В конце концов, все это происходит как раз по причине того, что люди отвернулись от Бога. Но, тем не менее, когда я все это вижу, знаете, просто не могу уйти от мысли. Если Бог заранее знал, что люди будут нарушать Его заповеди, зачем Он сотворил этот мир? И знаете, я недавно в какой-то степени получила ответ на свой вопрос. И ни за что не догадаетесь, от кого. От моего первенца, малыша моего. В общем, спустя несколько дней после рождения моего малыша включила я как-то телевизор, как раз на новости попала. И снова тот же вопрос в голове. Зачем все-таки Бог сотворил этот мир, если Он знал, что люди нарушат Его заповеди? А за ответом, как оказалось, далеко не нужно было ходить. Он находился прямо у меня в руках. Это прекрасное невинное создание смотрело на меня своими добрыми глазками и улыбалось мне такой небесной улыбкой, совершенно не ведая о всем том безумии, которое творится в этом мире. Знаете, прежде чем мы с мужем решили завести ребенка, мы, конечно, знали о том, что наверняка наступит время, когда он проявит непослушание. И тем не менее, это никак не повлияло на наше решение. И тут я поймала себя на мысли, что, по сути, мы сделали то же, что и Бог сделал однажды. Теперь мне предстояло понять уже не только мотивации Господа, но и мои собственные. И ответ снова лежал прямо у меня в руках. Знаете, в детках есть что-то такое, что заставляет нас закрывать глаза на всевозможные будущие хлопоты и трудности. «Что же это что-то?» – задумалась я. И тут меня осенило. Божий образ. Мой малыш, как и все мы, сотворен по образу Божьему. Бог есть любовь, и Он сотворил нас по образу Своему, чтобы разделить с нами свою любовь. В этой крошке заключена уникальная способность – любить и принимать любовь. Да, знаю. Будут дни, когда мне будет тяжело, когда поведение моего сына причинит боль моему сердцу. Только ведь Господь, создавая нас, смотрел дальше неповиновения. Помните, написано: «Его милость ведет к покаянию». Вот, пожалуй, все, что я хотела сказать. До свидания. Записали?

0: человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим. Чарльз Диккенс.
1: Это свободное радио.

0: страсть свидетельствовать. Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния 4:33. В своей книге «Евангелизм сейчас и тогда» Майкл Грин рассказывает о Гарри Денмане, мирянине, посвятившем свою жизнь свидетельству о Христе. У него никогда не было больше одной пары брюк и одной пары ботинок. У него был очень маленький доход, и даже эти свои скромные деньги он часто раздавал нуждающимся. Часто его приглашали выступить на больших собраниях верующих с благовествованием, но он отдавал предпочтение личным беседам. Приехав в какой-нибудь город для выступления, он обычно первым делом обращался к встречавшему его с вопросом: «Кого мы должны посетить первым?» Часто он гулял по берегу моря, останавливаясь побеседовать с людьми, тысячи из которых он привел ко Христу. «Почему он так делал?» – спрашивает Грин. «Потому что он был исполнен духом раннего христианства. Он горел страстью свидетельствовать о Христе». В Новом Завете мы встречаем пример такого рвения в апостоле Андрее. Уверовав, он немедленно рассказал об этом Петру, а Филипп нашел Нафанаила и привел его ко Христу. После воскресения Христова верующие свидетельствовали о нем при каждой возможности, несмотря на преследования, которым за это подвергались. И мы должны рассказывать другим о Христе, как те первые христиане, как Андрей, как Филипп, как гонимые иерусалимские христиане, как Гарри Денман, как я. Как я? Нет, признаю, я не принадлежу к их числу. Да, я свидетельствую о Христе, я рассказываю людям о Христе, рассказываю многим сразу и поодиночке, но я не ровня тем, кого я перечислил. Господь, помоги мне, помоги нам обрести умение распространять благую весть. В то время, когда мы молимся, чтобы грешники пришли ко Христу, Он хочет, чтобы мы пошли к грешникам.
1: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке –

0: «Слово жизни» мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Твои печали — временное бремя. Ты в руки Божии свой путь предай. Он жизни вечной взращивает семя. Не унывай, душа, не унывай. Здесь, на земле, долина испытания. Спасителя Христа не забывай. Он проведет тебя через страдания. Ты с ним не бойся огненной печи. Там обгорит твоя земная ветошь. Там откровение Божьего ключи. Свобода от оков и сердца светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении. Свои печали ты не расточай. И через них придет благословение.
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Александр Мандзюк, зампредседателя РСХВ по Поволжью.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я уверовал благодаря родителям, потому что я вырос в христианской семье. А благодаря чтению литературы христианской, Писания, Библии, благодаря влиянию церкви и наставничества братского.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я думаю, что об этом легко говорить уже с возраста 50 лет, когда ты оглядываешься на жизнь. Ты понимаешь, что если бы я не был верующим человеком, у меня был бы другой характер, другая жизнь, судьба, другое проявление моей личности по жизни, потому что она была бы намного больше наполнена всякими беззакониями, грехами. Я славлю Бога за то, что я знаю Христа. Без Бога она была бы совсем другая.
1: Зачем христианину церковь?
2: А я благодарен родителям, что они меня водили в церковь с малого, с детства. Потому что церковь, она формировала меня как личность. И мой характер, и мое мировоззрение, и мою культуру, и мои ценности с раннего детства до сих пор. И она продолжает формировать меня как человека. И я хотел бы, чтобы мои дети всю жизнь провели в церкви, понимая, какое влияние на меня оказывала и оказывает церковь по жизни. Я очень хотел бы, чтобы мои дети были частью церкви. Я очень хотел бы, чтобы церковь оказывала на них такое же нравственное, культурное и духовное влияние. Я уверен, что это сформирует их благочестивые библейские ценности. Я уверен, что это сформирует у них, опять же, библейскую нравственность. Я уверен, что церковь всегда будет поддерживать в их душе веру и верность по отношению к Богу. И скажу так, будет помогать им следовать к той вечности, к которой Иисус Христос призывает всех нас.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Это первое послание Петра, 5 глава, с самого начала, когда апостол Петр говорит: «Я умоляю пастырей, я сопастырь и свидетель страданий Христовых, умоляю вас». И вот, вот это авторство, которое он выражает, когда он говорит о себе, что я сопастырь и свидетель страданий Христовых, вот этот аргумент, да, и его самообращение, когда он не приказывает, не повелевает, а умоляет, это глубоко трогает мое сердце, и хочется быть похожим на таких Божьих служителей.
0: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: 4 июля 1948 года евангелистка Кэтрин Кульман произнесла свою первую проповедь в Карнеги-Холле, став впоследствии известной на весь мир как основательница движения исцеления, которое поднялось в середине 20 века в пятидесятнических и харизматических церквях США и Европы. В следующие 30 лет служение Кэтрин Кульман затронуло порядка 100 миллионов человек. Кэтрин родилась 9 мая 1907 года в городе Конкордия, штат Миссури, в США, в семье немецкого бизнесмена Джозефа Кульмана, баптиста по вероисповеданию. С детства Кэтрин с матерью посещала методистскую церковь. Именно там, в возрасте 14 лет, она родилась свыше, что стало поворотным событием в ее жизни. На протяжении 5 лет вместе со старшей сестрой Миртл и ее мужем Кэтрин проводила палаточные евангелизации в США. А в 1933 году, когда США охватила Великая депрессия, Кэтрин, руководствуясь исключительно верой в сверхъестественное Божье обеспечение, попросила своего помощника Хэвита отправиться в Денвер и найти там самое большое здание для проведения служений. Это оказался склад компании «Монтгомери Вард». На первом служении здесь присутствовало 125 человек, на втором – более 400. И вскоре зал наполнялся до предела на каждом собрании. Вскоре здесь была открыта Денверская скиния пробуждения на 2000 мест с большой рекламной вывеской со словами «Молитва изменяет ситуацию». Но ключевым в служении Кэтрин Кульман стал 1948 год. Началась новая фаза – служение с чудесами исцелений. Почти 30 лет Кэтрин выступала на стадионах в разных странах мира и вела еженедельную телепрограмму под названием «Я верю в чудеса». Кэтрин Кульман умерла в 1976 году в возрасте 68 лет от проблем с сердцем. Несмотря на то, что исцеления были основополагающей особенностью ее служения, Кэтрин Кульман часто подчеркивала, что самое большое чудо, которое может пережить человек, это не физическое исцеление, а чудо рождения свыше, благодаря которому человек переживает спасение и становится новым творением во Христе.
3: След в истории.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Хочет ли Бог спасти всех? Почему только некоторые спасутся? А как же остальные? Неужели Богу их не жалко? Бог так милостив и благ, что Он до последней секунды ждет, что человек повернется к Нему и примет его спасение. Что если каждый, пусть даже в эту последнюю секунду, все же переживает покаяние? Что если спасутся все? Богу такой исход угоднее, чем гибель хотя бы одного грешника. Ведь Он хочет спасти всех. Он доказал это своей крестной смертью. Другой вопрос, а мы, верующие, тоже этого хотим? Готовы ли встретить и принять в раю тех, кто нас гнал, притеснял, обижал? Или окажемся как работники из притчи о виноградаре, как старшие братья блудного сына?
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Тени скажут, зачем нам нужна темнота. Пусть песня навеет нам сон, и во сне мы увидим себя.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа. Drift away.

0: Церковь не в бревнах, а в ребрах. Русская пословица.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Покайтесь. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 2 стихи. Что означает покаяться? Это больше, чем просто сказать, что сожалеешь. Настоящее покаяние — это когда вы так сожалеете, так каетесь, что больше не делаете этого снова. И если человек провозглашает, что он покаялся в конкретном действии или грехе, и он продолжает двигаться в том же направлении, то есть хорошая причина сомневаться в искренности его покаяния. Для того, чтобы Бог работал в жизни человека, первый шаг — это по-настоящему отвернуться от греха. И это происходит, когда мы сталкиваемся с добротой и благостью Бога. Как написал Павел: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. Когда мы осознаем, что Бог милостив, благ, любит нас и желает простить наши прегрешения, именно тогда наши сердца становятся более мягкими к покаянию. Без настоящего покаяния нет настоящего прощения. Если вы затаили секретный грех в вашей жизни, и вы не отвернулись от него искренне, может быть, вы просто научились лучше скрывать грехи и стали более осторожными в маскировке вашего фундамента. Не обманывайте себя. Бог знает ваше сердце, и Он поругаем не бывает. Размышляйте о благости Бога. Думайте о Его любви к вам, Его обильной милости и о Его желании не только простить вас, но изменить вашу жизнь и помочь вам победить эти разрушительные желания. Оставьте грех, отвернитесь от него окончательно, и вы получите прощение, которое очищает. Отец, да говорит Твой Дух Святой к нам о необходимости истинного покаяния. Да принесем мы плод, который будет показывать истинное покаяние, настоящий разворот от зла, настоящий отказ от всего того, что разрушает наши жизни. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: по письма Павла христианам в Коринфе.
1: «И я явился к вам слабый, в страхе и трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен. Ее не познал никто из повелителей этого мира, потому что если бы они познали ее, они не казнили бы на кресте Господа славы.

0: Да, ребята, хорошо сидим.
1: Ой, не говори, Валер. Давно мы таким составом не собирались.
2: Пожалуй, с института не собирались.
1: По-моему,
0: нет,
1: больше.
0: Вов, помнится, мы еще год после окончания всем курсом отметили. А потом понеслось работа, деньги.
2: Да вообще удивительно, что мы в этот раз все выбрались. А то как не позвоню, у кого переговоры, у кого спа-салон, кто в командировке, кто в отпуске, кто...
0: А куда деваться? Сейчас жизнь такая. Не успеешь вовремя подсуетиться, и ты везде опоздал.
2: Да, Маш, это вам, девчонкам, ничего не стоит пару часов у косметички просидеть, потом еще полтора у парикмахера посидеть.
1: У стилиста, Володь. Это теперь так называется. Но я бы так иронизировать не стала. Если я сегодня на тренажерах не буду вкалывать или, скажем, салон пропущу, то завтра мой Эдик найдет себе какой-нибудь помоложе. И останусь я без материального обеспечения. Каждый размещает свои активы, исходя из имеющихся возможностей. Вон какой у Валеры диверсифицированный портфель.
0: А что, приходится крутиться?
1: Да уж, ты у нас и швец, и жнец, и
0: бизнесмен.
1: Зато
0: на хорошей машине езжу, вон дом за городом.
2: Ну, Валер, ты не обижайся, все мы бегаем, выкладываем все. У нас вот только Костик довольствуется малым, живет себе, философствует, да, Костик?
3: Ну, скажем так, я вкладываю в единственный надежный фонд.
0: Как это?
3: Ну вот скажи, Валер, вот стал бы ты вкладывать все свои сбережения в банк, который, как тебе на 100% известно, лопнет, только неизвестно точно когда, через 10 лет или завтра?
0: Нет, конечно, что за вопрос?
3: Но ведь именно так ты и поступаешь, отдавая себя целиком и полностью работе, увлечениям, имиджу. Ну, короче, этой сиюминутной жизни, которая вдруг может оборваться. Знаешь, как в Библии написано, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
4: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения.

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Clear the stage and set the sound and lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols.

Друзья, привет! Это Катя. Веками люди задавались вопросом, может ли человек совершить что-то такое, что навсегда лишит его надежды на прощение и восстановление общения с Богом. И даже делили грехи на смертные и несмертные. Но в Священном Писании Бог говорит нам, что даже если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. И, кстати, в церковном таинстве покаяния даже грехи, перечисленные в списке смертных, отпускаются, так же, как и другие грехи. И поэтому так важно помнить, что если в какой-то момент мы отворачиваемся от Бога, Бог от нас не отворачивается и остается верен. Он ждет нас с распростертыми объятиями, как отец блудного сына. Он никогда не отказывается от нас, и все, что нас отделяет от Него, это слова покаянной молитвы. Может быть, сегодняшний день — это тот самый день перемен к лучшему —

0: мире служения деньгам и вещам даже отношения с людьми стали восприниматься как инвестиции. Нужное знакомство, головокружительный короткий роман или даже рекомендация хорошего приятного священника – все это может быть воспринято подобно удобным инструментам или гаджетам. Каждый на свой случай. Но люди не вещи, а наша связь с ними не должна строиться на утилитарности и этакой эмоциональной маржинальности. Любите и дружите просто так, потому что это вообще смысл нашей жизни и естественный ход событий.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус, держа путь в Иерусалим, шел вдоль границы между Самарией и Галилеей. Однажды, когда он входил в деревню, ему встретились 10 прокаженных. Остановившись поодаль, они закричали:
2: «Иисус, наставник, жалься над нами!»
1: Иисус, увидев их, сказал: «Ступайте и покажитесь священникам». Они пошли и в дороге очистились от проказы. Один из них, увидев, что исцелился, вернулся громким голосом, прославляя Бога, и, бросившись к ногам Иисуса, стал его благодарить. Этот человек был самаритянин. «Разве не все очистились?» — спросил Иисус. «А где же остальные 9?» «И ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу, только этот иноплеменник?» И сказал ему Иисус: «Встань и иди. Тебя спасла твоя вера».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать».

0: Во время Второй мировой войны немецкий надзиратель в концентрационном лагере каждый день выводил пленных работать в поле. Однажды, как обычно, в конце дня надзиратель выстроил пленников и начал пересчитывать лопаты. Одной лопаты не хватало.
1: Кто украл лопату? Последний раз спрашиваю, кто украл лопату? Расстрелять всех.
0: Вдруг один из пленных сделал шаг вперед.
1: Я украл лопату.
0: Вернувшись в лагерь, надзиратель еще раз пересчитал лопаты. Оказалось, что все были на месте. Таким образом, человек, сделавший шаг вперед, отдал свою жизнь, чтобы спасти друзей. А знаешь ли ты о другом человеке? Он жил 2000 лет назад, и звали его Иисус. Однажды он тоже сделал шаг вперед и, истекая кровью, умер на кресте за тебя и меня. Найди Евангелие, прочитай о нем.
2: Самое важное рядом.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Мудрость подобна инструкции по технике безопасности жизни. Жить по ней – это как водить машину исключительно по прописанным правилам. Всегда пристегиваться, никогда не превышать скорость и соблюдать абсолютно все правила дорожного движения, какими бы глупыми они ни казались. Тогда аварии очень редки, и все они по чужой вине. При таком раскладе вероятность иметь неприятности значительно понижается, потому что, если вы заметили, абсолютное большинство проблем, с которыми мы сталкиваемся, это последствия наших собственных грехов и ошибок. Если анализировать жизнь, становится очевидно, что мы, как правило, страдаем от своей же глупости. Мы сеем и, как следствие, жнем, а потом тратим много времени, сил, денег и молитв, чтобы избавиться от последствий того, что сами наворотили. Сами, никто другой. И виной этому наше прошлое или настоящее безбожие, наша глупость. Большая часть жизненных бед созданы при нашем активном или пассивном участии. На кого же роптать после этого? Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Притчи 19:3. И как же не быть преимуществу мудрости над глупостью? Огромное преимущество. Но есть одна проблема.

0: мудрость, спасая от многих ненужных страданий, тем не менее не спасает от неизбежной участи всех живых – смерти. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем: «И меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым?» И сказал я в сердце моем: «Что и это суета». 2.14.15. Царь неспроста делает этот неутешительный вывод. Его нужно ожидать, учитывая ракурс, с которого он обозревает мир. Он размышляет о миропорядке с позиции человека, живущего земным. Поэтому его мучили те же самые страхи, что мучают большинство людей. Смерть. Как оказалось, обилие знаний не может спасти от страха смерти. Нужно что-то другое. «Если я умру, как и глупец, то зачем я так старался быть мудрым?» – вопрошает он разочарованный. 2.15. «Вот именно. Зачем тебе была нужна мудрость?» Между прочим, очень хороший вопрос, показывающий, что он стремился к ней для достижения каких-то земных целей и только. Ибо выходило, что она не приготовила его к смерти, а значит, стала бесполезной в ее преддверии, и потому тоже является суетой. Важно понимать, что мудрость Соломона была не столько нравственная, сколько интеллектуальная. Он знал ответы на многие вопросы, как поступать правильно, даже если так не поступал. И выяснил, что преимущество мудреца в том, что он не умрет раньше времени, но умереть все равно придется. 7.17. Однако возникает вопрос: если то, чему ты себя посвятил, уничтожается смертью, может, ты себя посвятил не тому? Перспектива смерти безошибочно разоблачает суету. Тупик в его размышлениях ярко демонстрирует, что в мудрости он искал именно смысл жизни, и не меньше. Она была самоцелью, а не средством. Но этот божок подвел его, оказавшись бессильным перед той, которая приходит к каждому – смерть. Как же часто Соломон о ней вспоминает? В 11 главах из 12. Это самая часто повторяющаяся тема в контексте суеты. Именно смерть разделяет всю деятельность на суетную и вечную, потому что она властна разрушить только земные ценности. Все, что имеет вечный смысл, не остановить смертью. Она не может прекратить любовь, поклонение, прославление, благочестие, радость в Господе и остальные духовные сокровища. Все эти вещи перейдут в вечность, причем в своих самых совершенных проявлениях. Поэтому тот, кто ценит их, не боится смерти. Почти все свои рассуждения о тех или иных аспектах суеты Соломон заканчивает неизбежностью смерти. Исследуя какое-либо занятие, в конце он всегда видит ее, нейтрализующую все его старания, и тут же осознает бессмысленность продолжения пути в этом направлении. «Можно продолжать строить, но в конце я все равно умру, а все результаты моих трудов останутся на земле. Можно еще копить деньги, но я умру и с собой их не заберу. Можно быть мудрым и все на свете знать, но меня похоронят так же, как и глупца». Книга Экклезиаста показывает, что именно смерть доставляет царю наибольшие философские проблемы. Потому что это тот бандит, который однажды отнимет все сокровища его сердца.
1: Просто христианское радио. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Если вы хотите сделать что-то великое в один прекрасный день, помните, один прекрасный день – это сегодня. Джордж Лукас, американский кинорежиссер.
1: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание.

0: Всем привет! В человеческом мозге так много нервных клеток, что если считать их по одной, то для этого потребуется почти 3000 лет. Тем не менее, это не повод относиться к нервным клеткам безответственно. Как к своим, так и к чужим. Доверяйте Богу, берегите себя и окружающих.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте трезвы, не спите. Ваш противник, дьявол, бродит, как рычащий лев, и ищет, кого сожрать. Вы должны противостоять ему, твердой в вере, зная, что во всем мире братья ваши терпят такие же страдания. Но страдать нам совсем недолго. Бог, источник всякой милости, призвавший вас в единении со Христом Иисусом разделить свою вечную славу, вас исправит, укрепит, усилит, утвердит. Да будет могущество Его вовеки. Аминь».

0: Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. Данте.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио», с вами Катя. И мы говорим о кино. Любите ли вы кино? Скорее всего, да. А я расскажу вам сейчас о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Немецкий фильм 2017 года «Катарина Лютер». Режиссер Юлия фон Хайнц. Фильм о жизни Катарины фон Бора, жене и ближайшей помощнице немецкого церковного реформатора Мартина Лютера. В 1515 году Катерина дала клятву стать монахиней, однако после знакомства с критическими сочинениями Мартина Лютера о свободе личности она ушла из монастыря. В 1525 году Мартин Лютер и Катарина фон Бора вступили в брак. Они жили в бывшем августинском монастыре, который курфюрст Иоганн Твердый предоставил в их распоряжение. Катарина здесь занималась хозяйством, в том числе разведением скота и пивоварением. Катарина Лютер.
1: Свободное радио. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если?» «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Должны ли мы подчиняться неправедным властям? Большинство христиан считают участие в политике недостойным делом. Слыша критику властей, они часто цитируют апостола Павла: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Из этих слов постепенно сформировалась ложная установка. Раз власть от Бога, то она божественна. Правитель, наместник Бога на земле, почти подобен ему. Но, как писал отец Александр Мень, это представление близко языческой традиции. Во всех языческих религиях был культ поклонения царю как воплощению Бога на земле. Апостол Павел говорит о противоположном. Правитель не высшая власть на земле, над ним стоит Бог, то есть правитель всего лишь управляющий. Его полномочия ограничены большими обязательствами перед народом и Богом. И поскольку его ответственность выше, он первый должен являть пример праведности. Что же мы видим в жизни? Получая власть, человек часто забывает о своих обязательствах, зато вовсю пользуется своими полномочиями, вплоть до беззакония. Имеем ли мы право критиковать такого правителя? Библия отвечает утвердительно. Во все времена пророки открыто выступали против произвола и беззакония царей. Сам Иисус выгнал менял из храма, не скрыл своего гнева на теневой бизнес первосвященника. В Деяниях также сказано, что должны повиноваться больше Богу, нежели человеку. То есть нам нужно покоряться властям до тех пор, пока это не противоречит Божьим заповедям. Что же имел в виду Павел, когда говорил: «Противящиеся власти противятся Божию установлению»? Послание римлянам, где мы находим эти строки, написано в годы правления Нерона. Неужели Павел мог призывать покоряться воле этого страшного тирана, погубившего столько христиан? Вряд ли. Дело в том, что в то время в среде христиан и иудеев активно обсуждались возможности вооруженного сопротивления, кровавых расправ над мучителями. Сейчас мы бы назвали их терактами. Павел выступал против такого насилия. Меж тем история свидетельствует: как раз когда люди не имеют возможности свободно критиковать власти и участвовать в политике, их возмущение рано или поздно перерастает в бунт.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры. 4 июля 1948 года евангелистка Кэтрин Кульман произнесла свою первую проповедь в Карнеги-Холле, став впоследствии известной на весь мир как основательница движения исцеления, которое поднялось в середине 20 века в пятидесятнических и харизматических церквях США и Европы. В следующие 30 лет служение Кэтрин Кульман затронуло порядка 100 миллионов человек. Кэтрин родилась 9 мая 1907 года в городе Конкордия, штат Миссури, в США, в семье немецкого бизнесмена Джозефа Кульмана, баптиста по вероисповеданию. С детства Кэтрин с матерью посещала методистскую церковь. Именно там, в возрасте 14 лет, она родилась свыше, что стало поворотным событием ее жизни. На протяжении 5 лет вместе со старшей сестрой Миртл и ее мужем Кэтрин проводила палаточные евангелизации в США. А в 1933 году, когда США охватила Великая депрессия, Кэтрин, руководствуясь исключительно верой в сверхъестественное Божье обеспечение, попросила своего помощника Хэвита отправиться в Денвер и найти там самое большое здание для проведения служений. Это оказался склад компании «Монтгомери Вард». На первом служении здесь присутствовало 125 человек, на втором – более 400, и вскоре зал наполнялся до предела на каждом собрании. Вскоре здесь была открыта Денверская скиния пробуждения на 2000 мест с большой рекламной вывеской со словами «Молитва изменяет ситуацию». Но ключевым в служении Кэтрин Кульман стал 1948 год. Началась новая фаза – служение с чудесами исцелений. Почти 30 лет Кэтрин выступала на стадионах в разных странах мира и вела еженедельную телепрограмму под названием «Я верю в чудеса». Кэтрин Кульман умерла в 1976 году в возрасте 68 лет от проблем с сердцем. Несмотря на то, что исцеления были основополагающей особенностью ее служения, Кэтрин Кульман часто подчеркивала, что самое большое чудо, которое может пережить человек, это не физическое исцеление, а чудо рождения свыше, благодаря которому человек переживает спасение и становится новым творением во Христе.
2: След в истории.

0: Мне кажется, все мы в той или иной степени ведем в своей жизни битву за здоровое тело и идеальный вес. Ах, сколько разочарований, срывов, поражений и обещаний начать новую жизнь с понедельника было на этом пути. Но здесь можно увидеть что-то хорошее. Эта битва напоминает нам о том, что мы, христиане, созданы побеждать. Бог столько раз призывает нас на страницах Писания одерживать в своей жизни победы. Победу над грехом, над страстями и, наконец, над лукавым миром. Чтобы побеждать, нам нужно прилагать усилия, нам нужно учиться бороться с трудностями. Именно учась на ошибках, мы лучше всего постигаем истину. Мы снова и снова даем Богу обещания, которые не исполняем, но Он снова и снова дает нам возможность начать заново, сделать правильный шаг и вынести урок из очередного поражения. Мне очень хочется стать победителем в борьбе со своими страстями и искушениями. Здоровое тело и здоровый дух – это награда за правильный выбор в жизни. Пойду съем морковку. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Это «Свободное радио».
2: Royalty. Royalty.

0: at one point wasn't viewed as an equal. His own chosen people, royal priesthood.
1: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
2: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
1: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
3: Не отвечай на обиды и зло.
1: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
2: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. Один из основных смыслов религии в том, что она заставляет нас помнить свой выход из темноты и тот простой факт, что у нас есть Творец.

0: Спешу с приветствием, дражайшие. Меня зовут Наташа Романцова, и у меня вопрос. А вы подвержены сезонной грусти? Когда погода не очень, небо все чаще хмурое, низкое, с осадками, не то депрессия, не то хандра, не то грустинка. Вы пока выбираете из списка? Я вам вот что напомню. Главная опасность для неокрепшей детской психики – это неокрепшая взрослая. Давайте-ка берите себя в руки и на 3-4 скажем одну очень важную вещь. 3-4. Спасибо, Господь, за сегодняшний день.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

Макс Лукада. Лежа на больничной койке, я услышал, как, стоя над ним, два врача начали спорить о том, кто из них будет вставлять дренажную трубку в его грудную клетку. Постепенно спор перерос в потасовку, и, наконец, один врач стал угрожать другому, что сейчас он вызовет полицию. «Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня!» – взмолился Пол, видя, как врачи дерутся около его койки. Но те продолжали ссориться, не внимая его мольбам. Наконец, пока они продолжали ругаться, двое их коллег занялись пациентом и спасли ему жизнь. Верится с трудом, не правда ли? Люди спорят о мелочах, в то время как самые насущные нужды остаются без внимания. Но такое происходит даже в церкви. Недавно мне позвонил один человек, который слушает мои радиопередачи. Он вырос в семье, где все были неверующими. Однако на работе у него есть двое сотрудников-христиан, принадлежащих к разным деноминациям. Я удивился, что он позвонил мне, несмотря на то, что работает бок о бок с христианами. На это он ответил: «Один говорит одно, другой другое, а я просто хочу узнать, как мне уверовать в Иисуса».

0: Всем привет! В период первого всплеска эпидемии коронавируса столетний ветеран Второй мировой войны Том Мур объявил сбор средств для поддержки службы здравоохранения. В обмен на эти пожертвования Том Мур пообещал соотечественникам 100 раз обойти свой сад до 30 апреля своего 100-го дня рождения. К слову, для пожилого мужчины такое обещание стало настоящим вызовом. Благодаря СМИ прогулки ветерана вокруг сада увидели миллионы людей. В итоге Том Мур собрал фантастическую сумму – около 33 миллионов фунтов стерлингов. За свой поступок он был даже удостоен звания рыцаря-королевы. Какими бы ни были обстоятельства, одного они у нас точно не могут отнять. Мы всегда можем творить добро и помогать тем, кто в нас нуждается. И беспрецедентный благотворительный поступок Тома Мура тому прямое доказательство.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Хорошими родителями быть сегодня дорого и трудно. Многие люди в наши дни задаются вопросом, а зачем иметь детей? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Я вспоминаю, как несколько лет назад одна женщина села в автобус, идущий в Лос-Анджелес. Она заняла сиденье позади меня. Ее волосы были растрепаны, а черные круги под глазами свидетельствовали об ужасной усталости. Когда она проходила мимо меня в окружении 7 шумно галдящих детишек, я спросил: «Это все ваши дети или вы просто везете их на пикник?» Она взглянула на меня, прищурив глаза, и ответила: «Это мои дети, и поверьте мне, это вовсе не пикник». Женщина была права. Родительское предназначение требует от нас полной самоотдачи. И чтобы выполнить свой долг, мы должны пойти на огромные жертвы и пролить не одну слезу. Но ведь ничто, имеющее ценность, не достается нам даром. Скажу как отец: не было в моей жизни более счастливых мгновений, чем те, когда я посмотрел в глаза моей только что появившейся на свет дочки, а 5 лет спустя сына. Что может быть более чудесным, чем видеть, как эти крошечные человечки расцветают у вас на глазах, растут, учатся, любят? Что может быть вам лучшей наградой, чем та, когда ваш малыш забирается к вам на колени, обнимает за шею и шепчет: «Я люблю тебя, папочка». Да, дети обходятся нам дорого, но игра стоит свеч. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Самообман – уникальная вещица, потому что человек является одновременно носителем неправды и правды. Получается, что человек сам решает, какую часть себя подсветить прожектором, а какую засунуть в темный-темный чулан. Но это не отменяет того факта, что каждый носит в себе правду. Люди всегда знают, в чем правда, сколько

0: Мужество и твердость – это нелегко. Но поймите, рано или поздно кто-то все равно отдернет штору, и реальность предстанет в своем истинном свете. Главное, чтобы не было поздно, потому что жизнь уже прожита. Не обманывайтесь, нельзя стать честным с понедельника. Этот процесс требует серьезной внутренней работы и, в первую очередь, мужества. Но посмотреть в глаза своим страхам и научиться контактировать с неприятными ситуациями – это часть исцеления. Хирургу, чтобы вас вылечить, очень часто нужно сначала сделать вам больно. А знаете, зачем пираты носили повязку на один глаз? Даже те, у кого оба глаза были целыми. Чтобы, когда спускаешься в трюм, не было эффекта слепоты в темноте после яркого солнечного света. Вот когда вы соглашаетесь на самообман, вы носите пиратскую повязку на один глаз. А ведь вы вовсе не пират, так что снимайте эту повязку. И ну ее!
1: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: So Father God, I pray that our families will come together right now and seek your face. You will forgive our sins and you'll heal our incredible land. In the name of the only Savior, Jesus Christ. Amen.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
3: Не всякий, кто говорит мне: «Господь, Господь», войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: «Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло».
4: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Но кто-нибудь спросит: «А как мертвые воскресают? И каким будет их тело, когда они возвратятся?» Глупый, зерно, которое сеешь, не воспрянет к жизни, пока не умрет. И сеешь ты не растение целиком, а просто зернышко, пшеничное, например, или какое иное. А Бог придает ему телесный облик, какой предназначил. Облик этот у всех разный. Тело не у всех одинаково. Скажем, тело человека отличается от тела животного, птицы от рыбы. А есть и небесные тела, и тела земные. У небесных тел своя красота, у земных своя. Один блеск у солнца, другой у луны и звезд. Звезды тоже отличаются блеском друг от друга. То же и с воскресением мертвых. Кладется в землю тленное, встает нетленное. Кладется уродливое, встает прекрасное. Кладется слабое, встает могущественное. Кладется материальное, встает духовное.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Нет никакого смысла в поиске места, где вам было бы хорошо. Есть смысл научиться создавать это хорошо в любом месте. Посыл у этих слов, согласитесь, хороший. Но иногда звучит приторно, как советы про лимон и лимонад. Посыпьте сахаром улыбки, и вот ваша жизнь уже не такая кислая. Звучит хорошо, а на практике? Кто бы подсказал, как именно это сделать? Не вздумайте переживать, если не все у вас получается. Вы ведь человек, да к тому же еще и живой человек. Значит, случаются в жизни и те лимоны, из которых лимонад никак не сделать. Меня зовут Наташа Романцова. Друзья, я рада вас приветствовать на волнах свободного.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей Тарасов, город Орел.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, наверное, невозможно не верить в Бога. Потому что, когда взвешиваешь все, даже вот чисто так вот прагматически рассуждать, то есть законодатель, есть источник, который все это сотворил. И что это? Случайность или это разумный любящий Бог, который все создал и которого я просто узнал, который реальный, который в жизни моей помогает, действует, любит, управляет. Наверное, так.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Каждый шаг в своей жизни, учусь, стремлюсь, достигаю этой цели, чтобы делать со Христом, с Господом. Вот. Цель моей жизни вообще прославлять Христа. В каждой сфере, в каждом мгновении. Я вот к этому стремлюсь, и об этом Бога прошу и молюсь. И, конечно, это откладывает отпечаток на жизнь, на выбор, который я делаю, на решение, которое я принимаю.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Стихов много, начиная от золотого стиха, который мы знаем, Евангелие 3:16 Иоанна.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Конечно, свобода. Свобода во Христе. Поначалу я думал, что, может быть, это рамки, из которых нельзя уходить, как загон, куда попал. Да, но потом понимаешь, что нет, это свобода. И как Павел писал, все мне позволительно, да, но не все полезно и не должно мной обладать. Поэтому я вижу, что Дух дышит везде, Божий. Поэтому это, конечно, свобода для меня в большей степени во Христе.
3: Падая снег на притихшую землю, замерзшие яблоки на ветвях.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Господи, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: Но ведь ты все еще не простила своего...
0: Господи, измени наконец моего мужа, с ним просто невыносимо жить.
1: Почему ты смотришь на сучок в глазе брата своего?
0: И помоги мне, Господи, быть светом этому миру.
1: Никто, зажегший свечу, не ставит ее
0: под... И во всем исполнять твою волю.
1: Воля моя в том, чтобы ты...
0: Слава тебе, Господи!
1: Не всякий, называющий меня...
0: Аминь!
2: А для вас молитва — это разговор с Богом или просто привычка?

Зинаида Миркина. И вот идет пальба по идеям или по именам. По-моему, разница не так велика. Важно, что истинный враг оказывается в нас самих — ненависть и высокомерная самоуверенность, и слепота, и бестрепетное желание сказать окончательное слово. И попробуй-ка разберись в словах, когда один и тот же человек говорит в одном случае «взявший меч от меча и погибнет», а в другом «я принес не мир, но меч». И в обоих случаях говорит правду, вновь и вновь напоминая, что нет абсолюта вовне, что истина только внутри, в той глубине глубин, где мы одно с миром, одно со всем, что живо. Меч не должен подниматься на живое, но он должен, обязан отсекать от живого мертвое, от человеческой души человеконенавистничество, от человеческих идей надчеловеческие претензии. И, может быть, главное в том, что сейчас принято называть новым мышлением. Это не неспровержение старых идей и утверждение новых, а утверждение относительности всякой идеи и абсолютности человека и человечности.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 4 июля 1948 года евангелистка Кэтрин Кульман произнесла свою первую проповедь в Карнеги-Холле, став впоследствии известной на весь мир как основательница движения исцеления, которое поднялось в середине 20 века в пятидесятнических и харизматических церквях США и Европы. В следующие 30 лет служение Кэтрин Кульман затронуло порядка 100 миллионов человек. Кэтрин родилась 9 мая 1907 года в городе Конкордия, штат Миссури, в США, в семье немецкого бизнесмена Джозефа Кульмана, баптиста по вероисповеданию. С детства Кэтрин с матерью посещала методистскую церковь. Именно там, в возрасте 14 лет, она родилась свыше, что стало поворотным событием в ее жизни. На протяжении 5 лет вместе со старшей сестрой Миртл и ее мужем Кэтрин проводила палаточные евангелизации в США. А в 1933 году, когда США охватила Великая депрессия, Кэтрин, руководствуясь исключительно верой в сверхъестественное Божье обеспечение, попросила своего помощника Хэвита отправиться в Денвер и найти там самое большое здание для проведения служений. Это оказался склад компании «Монтгомери Вард». На первом служении здесь присутствовало 125 человек, на втором – более 400. И вскоре зал наполнялся до предела на каждом собрании. Вскоре здесь была открыта Денверская скиния пробуждения на 2000 мест с большой рекламной вывеской со словами «Молитва изменяет ситуацию». Но ключевым в служении Кэтрин Кульман стал 1948 год. Началась новая фаза – служение с чудесами исцелений. Почти 30 лет Кэтрин выступала на стадионах в разных странах мира и вела еженедельную телепрограмму под названием «Я верю в чудеса». Кэтрин Кульман умерла в 1976 году в возрасте 68 лет от проблем с сердцем. Несмотря на то, что исцеления были основополагающей особенностью ее служения, Кэтрин Кульман часто подчеркивала, что самое большое чудо, которое может пережить человек, это не физическое исцеление, а чудо рождения свыше, благодаря которому человек переживает спасение и становится новым творением во Христе.
3: След в истории.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что Он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога, а какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он».
2: Свободное радио. В конце все будет хорошо.

Церковь не напрасно бережно хранит традиции и учит основам веры. Ведь если вдруг решить, что мы с вами сами с усами, то можно быстро лишиться всего. Отбрасывая то, что кажется малозначимым и вторичным, сомнительным или навязанным, мы рискуем отбросить вообще все. Ведь если разбирать луковицу на слои, то от луковицы, в конце концов, ничего не останется. Утратив веру, мы утратим и смыслы, на которых держалась вся наша жизнь. Поэтому к этим вопросам не стоит подходить бездумно. В детстве тоже казалось, что разобрать и собрать часы просто. Просто-то просто, но вот лишние детали остаются, и механизм больше не работает.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Покайтесь. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 1 и 2 стихи. Что означает покаяться? Это больше, чем просто сказать, что сожалеешь. Настоящее покаяние — это когда вы так сожалеете, так каетесь, что больше не делаете этого снова. И если человек провозглашает, что он покаялся в конкретном действии или грехе, и он продолжает двигаться в том же направлении, то есть хорошая причина сомневаться в искренности его покаяния. Для того, чтобы Бог работал в жизни человека, первый шаг — это по-настоящему отвернуться от греха. И это происходит, когда мы сталкиваемся с добротой и благостью Бога. Как написал Павел: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божье, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Послание к Римлянам, 2 глава, 4 стих. Когда мы осознаем, что Бог милостив, благ, любит нас и желает простить наши прегрешения, именно тогда наши сердца становятся более мягкими к покаянию. Без настоящего покаяния нет настоящего прощения. Если вы затаили секретный грех в вашей жизни, и вы не отвернулись от него искренне, может быть, вы просто научились лучше скрывать грехи и стали более осторожными в маскировке вашего фундамента. Не обманывайте себя. Бог знает ваше сердце, и Он поругаем не бывает. Размышляйте о благости Бога. Думайте о Его любви к вам, Его обильной милости и о Его желании не только простить вас, но изменить вашу жизнь и помочь вам победить эти разрушительные желания. Оставьте грех, отвернитесь от него окончательно, и вы получите прощение, которое очищает. Отец, да говорит Твой Дух Святой к нам о необходимости истинного покаяния. Да принесем мы плод, который будет показывать истинное покаяние, настоящий разворот от зла, настоящий отказ от всего того, что разрушает наши жизни. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Камиль Фламарион, французский астроном, известный популяризатор астрономии. С 1858 по 1862 года изучал астрономию в Парижской обсерватории. С 1862 по 1866 год работал при бюро Далгот. Состоял редактором научных отделов многих журналов. В 1887 году основал французское астрономическое общество, насчитывающее при его жизни сотни сочленов во всех частях света. В 1861 году опубликовал книгу «Множественность обитаемых миров», которая стала началом большой серии его популярных астрономических работ. Самая известная его книга «Популярная астрономия» была выпущена в 1880 году рекордным для того времени тиражом в 100 тысяч экземпляров и была распродана в течение месяца. Затем книга выдержала множество переизданий в течение десятков лет и была переведена на все основные европейские языки. Тот же успех ожидал и дополнение к «Популярной астрономии» на русском языке, издававшуюся под названием «Звездное небо и его чудеса». Книги Фламариона считались культовыми. Этот знаменитый астроном, исследовавший Луну, Марс, двойные звезды, восторженно воспел величие и непостижимость Бога. Он говорил: «О неведомое и таинственное существо, о великое и непостижимое, верховный виновник всей стройности и красоты, кто же и что же такое ты, если дела твои столь велики? Жалкие человеческие существа, эти ничтожные муравьи, копошащиеся на поверхности их ничтожной планеты и уверенные, что знают тебя Всевышний, и как назвать тех, кто отрицает тебя, кто не живет мыслью о тебе, кто никогда не чувствовал твоего присутствия? Отец всей природы, я с любовью преклоняюсь пред тобою, о божественное начало. Но я так ничтожен, что не смею думать, чтобы я мог услышан быть тобою, но ты слышишь меня, Создатель. Ты, дающий красоту и благоухание полевому цветку, внимаешь и мне. Голос океана не может заглушить для тебя моего лепета, и моя мысль доходит до тебя в этой общей молитве».

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

рождественскую традицию. Вечером перед Рождеством они восклицали с холма на холм «Слава Вышних Богу», передавая друг другу весть о Рождестве Христовом. Однако нет никаких документов, подтверждающих эту версию. Скорее всего, этот гимн был написан во Франции в XVIII веке, а опубликованная его мелодия с текстом была в 1855 году. Самая запоминающаяся часть этого гимна – это припев «Слава Вышних Богу». Это восклицание пастухов, пришедших поклониться Иисусу Христу. Во французском и английском вариантах гимна сохранен латинский вариант этих слов «Gloria in excelsis Deo». В 2005 году этот гимн был признан рождественским гимном года.

0: История христианских гимнов.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Представьте себе. 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. 5 из них были глупыми, а 5 — умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масло, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик: «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным: «Дайте нам масло, у нас сгаснут факелы». Но умные ответили: «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он, — «я вас знать не знаю». Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: На радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Это было что-то.
2: Потрясающая вечеринка.
3: Спасибо, ребят. Спасибо, что зашли.
4: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
5: Не забудьте передать имениннику от нас привет.
1: Такого салюта я тебя не ожидал.
3: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
2: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
4: Обязательно. Пока. Заходите еще.
6: Эх, погуляли!
4: Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
6: Да уж бабахнули, так бабахнули.
4: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
6: Не знаю. Ты же мать. Я думал, ты его позвала.
4: Я не звала. Я думала, ты позвал.
7: На Рождество не забудьте о Христе.
3: Алло.
8: Гарик, такого салюта я от тебя не ожидал.
9: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Имя Господня — крепкая башня. Убежит в нее праведник и будет спасен.

0: Иногда теряешь ориентиры. Легко жить, когда у тебя есть такой взрослый, который подскажет, что, где, когда и почему. А когда взрослым становишься ты сам, можно легко потеряться. От сомнений нет спасения. Нет ни четкого представления о правде, ни плана действий. Тогда-то и нужно остановиться и познать, как благ Господь. Перестать суетиться и просто поразмышлять о Божьей милости. Это каким-то образом помогает всему встать на свои места.
1: Благодарное сердце. Благодарное сердце. Свободное радио.

0: или от Марка.
1: За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из 12, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».
2: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: О безупречном божьем дизайне свидетельствует то, как точно устроена сердечно-сосудистая система человека, включающая в себя малый круг кровообращения через легкие и большой круг через все органы. Весь процесс кровообращения настолько эффективен, что занимает всего 20 секунд. Вся эта невероятная система, состоящая из артерий, вен и капилляров, имеет общую протяженность 160 тысяч километров. Площадь одних только капилляров, где осуществляется обмен питательных и отработанных веществ и газообмен, достигает 1000 квадратных метров.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

Наталья Мелешко. Первая любовь. Мне бы видеть тебя впереди, за тобою бы следовать тенью. Ты меня, мой Господь, проведи средь греха, среди мрака и тленья. Мне бы сердцем тебя созерцать, не теряя твой образ из виду. Мне б словам твоим чутко внимать, чтобы не были мной позабыты. Мне б любить тебя всею душой, отдаваясь любви без остатка, и навеки, смирясь пред тобой, за тобою идти без оглядки. Мне бы только тебя прославлять, чтобы в сердце хвала возносилась. Мне бы волю твою исполнять, в вечной истине черпая силы. Всюду слышать бы голос мне твой, в послушании быть пред тобою. Мне б во славу твою путь земной завершить под высокой звездою. Мне бы дойти, не сбиваясь с пути, лишь тебе одному доверяя, и покой, и блаженство найти, Божий образ в душе проявляя. Мой Господь, дай прибыть мне с тобой, дай мне силы исполнить все это. Ты навек стал моею судьбой, жизнью, истиной, смыслом и светом.

0: Мы упали в яму! Мы обречены!
1: Успокойся! Мы не обречены! Я уже придумал, как мы выберемся.
0: Да как же тут выбраться? Посмотри, здесь же 10 метров до верха.
1: Да не помогите! У меня книги с собой.
0: Книги? Да какие еще книги?
1: Книги о том, как построить лифт своими руками. Вот, смотри, смотри. Глава первая. Выройте глубокую шахту.
0: Что? Мы уже так сидим в глубокой шахте.
1: Ну так, значит, полдела уже сделано.
0: Помогите!
1: Так, главы 2, 3, 4 о дверях. Так, нам это не нужно.
0: Смотри, смотри, смотри. Там наверху кто-то стоит.
1: Так, нам понадобится...
0: Ты брось ты свою книгу, там кто-то веревку спускает.
1: Мне не нужна чья помощь, я сам выберусь. Так, мне только нужна металлическая платформа и...
0: Ты как хочешь, а я хватаю веревку.
1: Ну и лезь, слабак.
0: Ты не можешь назвать слабаком того, кто в безвыходном положении принимает помощь.
1: Да, так, 3000 литров нефти, так, если копать глубже...
0: Хватай веревку!
2: Бог не желает, чтобы ты погиб навеки. Поэтому он протягивает руку помощи тебе. Решение за тобой.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Киприанину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему:
2: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда».
1: Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.
3: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Молитесь.
1: Притчи Соломона.
2: Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум. Познавай Его во всех своих путях, и стези твои Он сделает ровными.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Радость верующего человека. Верующий, живущий по Евангелию, получает радость от Господа. Она – плод Духа и результат того, что причина ее – Бог, живет в сердце. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 42, 4, 5. Вот что очень важно. Источник радости определяет ее характеристики. Все, что по духу – вечное, безусловное, крепкое. Все, что по плоти – мимолетное, условное, непрочное. Поколебать плотское может что угодно. От погоды и насекомых до роста инфляции и пьяных соседей. Настроение многих, как показания барометра, напрямую зависит от давления жизни. Есть проблемы – мне плохо. Нет проблем – мне хорошо. На время. Чтобы радоваться по плоти, требуется создать определенные условия. Даже христиане верят, что там, где живется лучше, больше радости. Верят, что она зависит от степени цивилизованности людей, от наличия красивых, удобных, комфортных и дорогих вещей, от уровня благосостояния государства. Поэтому они стараются оказаться в такой среде, где меньше опасностей, трудностей, проблем. Ведь кажется, что они и есть главные враги радости. Получается, что и мы, дети Божии, можем идти путем Соломона. Наш путь, конечно, гораздо скромнее, но по сути своей ничем не отличается. Нам не нужно славы, власти, сказочных богатств. Мы просто хотим немного стабильности и предсказуемости. Наше лживое сердце разрисовывает их как обязательные условия для хорошего настроения. Но это мирской и провальный подход. Соломон проверил. Зачем перепроверять? Чем вы поднимаете себе настроение? Прежде чем ответить на этот вопрос, спросите себя о другом, более важном. Чем вы себе его портите? Какой образ жизни приводит вас к огорчению? Я рискну предположить с Писанием в руках вот что. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, живешь праведно, то не поднимаешь ли лица, радуешься? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие, 4 глава, с 6 по 7 стих. Бог подтверждает, что радость и мир являются детьми праведности. Кто отвергает мать, пусть не рассчитывает и на расположение ее детей. Плохое настроение – это не насморк, сваливающийся из ниоткуда. Это результат эгоистичного образа жизни, диктуемого плотскими ценностями и желаниями. Это плата за своеволие, бунт, грех. Если мы оставляем за собой право грешить, не отдавая Богу определенных сфер нашей жизни, то грех оставляет за собой право на нашу душу, как разбойник, обкрадывая ее в радости. Тогда не стоит удивляться огорчению, которое будет то и дело наваливаться. И чем бы мы ни пытались поднять свое заслуженно плохое настроение, это не поможет. Костерки развлечений и удовольствий не изменят общего климата души. Чтобы согреть ее зиму, нужно солнце праведности. Нет ничего настоящего вне Бога. Ни любви, ни радости, ни покоя, ничего. Только бутафория, театральные декорации, подделки, фальшивки, обманки и приманки. Всякий раз, когда мы обращаемся за радостью не к Богу, нас ждет разочарование. Ты всегда около, милосердный в жестокости, посыпавший горьким-горьким разочарованием все недозволенные радости мои. Да ищу радость, не знающую разочарования. Только в Тебе и мог бы я найти ее, только в Тебе, Господи. Августин Аврелий. Исповедь. Соломон финансово смог позволить себе любые развлечения и веселья. Но радость он так и не купил. А ее нельзя купить. И оказывается, нельзя накопить, в отличие от денег. Сколько ни гуляешь, а на завтра ждет тоскливая пустота. Действия Соломона похожи на судорожные старания врачей скорой помощи запустить остановившееся сердце при помощи дефибриллятора. Разряд, массаж сердца, раз, два, три, четыре. Радуйся, ну же, давай, еще разряд. Радуйся, тебе сказали. Что тебе надо? Раз, два, три, четыре. Это попытка искусственно развеселить сердце, отказывающееся радоваться в Боге. Друзья, это бесполезное занятие. Однако есть одно старое средство, которое веселит. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». 2-3. Что делает алкоголь таким популярным? Это самый дешевый и быстрый способ успокоиться, поднять себе настроение. Есть более дорогие и затратные по времени и усилиям. Успех, популярность, отношения, творчество, обогащение и прочее. Мало кто начинает с алкоголя. Обычно начинают с вышеперечисленного, а к алкоголю скатываются потом. Причем независимо от того, получилось реализовать свои мечты или нет. Те, у кого не получилось, обращаются к дурманящим веществам как к последнему прибежищу в поисках успокоения своей души. А те, кто, подобно Соломону, чего-то достиг, приходят на поклон к алкоголю, не получив желаемого удовлетворения от своих достижений. Обратите внимание, многие знаменитости, примелькавшиеся на экранах телевизоров, банально пьют. Вино поднимает настроение. И Писание это подтверждает. Притчи 31:6-7. Большинство, если не все, именно для этого и пьют. Это такое же бегство от стрессов и проблем, как и развлечения. Но все такие виды бегства объединяет один богословский момент. Это попытки обрести радость незаконным путем. Подумайте об этом. У безбожника нет права на радость. Он не должен чувствовать себя хорошо и, как правило, не чувствует. Ему заслуженно плохо. Поэтому всю жизнь он пытается создать себе хорошее настроение из того, что есть под рукой. Эти средства называются идолами. Вино и развлечения помогают добиться хорошего настроения в обход Бога. Когда люди отреклись от Творца, он перестал быть для них всем, в том числе и радостью. Но они не собираются терпеть опустошенность и призывают на помощь спасительных идолов. Их лелеют, оберегают, им приносят в жертву все объективно дорогое и ценное. Да-да, идолы тоже требуют жертв. Каких? Отношения, семья, здоровье, репутация, деньги и так далее. Это ужасно, но факт. Мы готовы принести в жертву чужие мечты, чтобы осуществить свои. Причинить другим боль, чтобы нам было хорошо, пролить чужие слезы, чтобы не лить своих, солгать, украсть, обидеть, предать, убить, только бы доставить себе немножечко временного удовольствия. На протяжении всей книги Соломон описывает две реальности – внутреннюю и внешнюю. Внешняя – это мир, сломанный в самой своей сути, и все его характеристики, не позволяющие обрести рай на земле. Внутреннее – это духовный голод, жажда, пустота, бессмысленность, являющиеся следствием разобщенности с Богом, духовной смерти. 6-7.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Марка.
1: Когда Иисус вышел из лодки, тут же ему навстречу бросился с кладбища человек, одержимый нечистым духом. Он жил в склепах. Никто не мог связать его даже цепями, потому что хоть и не раз вязали его цепями по рукам и ногам, но он разрывал цепи и оковы, и никто не мог с ним справиться. И непрестанно, день и ночь, в склепах и на горах, кричал он и бил себя камнями. Издали увидев Иисуса, он подбежал к нему, упал перед ним ниц и громким голосом крикнул:
2: «Что тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю! Не мучь меня!»
1: Он говорил так, потому что Иисус сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека». «Как твое имя?» — спросил его Иисус.
2: «Меня зовут Легион, потому что нас много», — отвечает тот.
1: Он стал умолять Иисуса не высылать их из этой земли, а там на горе паслось большое стадо свиней.
2: «Пошли нас свиней, мы в них войдем», — просили его бесы.
1: Он позволил. Нечистые духи, вышедшие из человека, вошли в свиней. И стадо ринулось с кручи в море, а их было около 2000, и в море утонуло. Свинопасы побежали и рассказали об этом в городе и окрестностях. Жители пришли посмотреть, что случилось. Приходят они к Иисусу и видят. Бывший одержимый, тот, в ком было целое полчище бесов, сидит одетый и в здравом уме. Им стало страшно. Очевидцы рассказали им, что произошло с одержимым и со свиньями. Тогда они стали просить Иисуса, чтобы он ушел из их мест. Когда Иисус садился в лодку, одержимый просил взять его с собой, но он не разрешил. «Ступай домой к своим. Расскажи им, как сжалился над тобой Господь и что он для тебя сделал», — сказал Иисус. Тот ушел и стал рассказывать в Десятиграде, что сделал для него Иисус. И все поражались.

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: 100 нескучных историй. Ошибка альпиниста. Некий альпинист отважился покорить вершину, которая считалась одной из самых трудных для восхождения. Желая всю славу присвоить себе, он решил сделать это один. Но вершина просто так не сдавалась. Начинало темнеть, звезды и луна в эту ночь были закрыты облаками, видимость нулевая. Но скалолаз не хотел останавливаться. И вот на одном из опасных выступов он поскользнулся и сорвался вниз. Он точно бы погиб, но, как всякий опытный верхолаз, наш герой совершал восхождение со страховкой. Повиснув над бездной в полной темноте, несчастный закричал: «Боже, молю тебя, спаси меня!» И вдруг ясный голос промолвил с небес: «Я спасу тебя, режь страховку!» Однако бывалый альпинист только крепче обхватил веревку, продолжая беспомощно висеть. Он так и не отважился ее разрезать. На следующий день отряд спасателей обнаружил тело замерзшего и впившегося в веревку скалолаза, которая висела всего в полуметре от земли. Вот так и нам порой могут показаться абсурдными Божьи заповеди и тот образ жизни, который Библия предписывает вести верующему человеку. Мы боимся довериться Богу. Мы боимся начать жить так, как учит Библия, Божье Слово. Нам кажется, что это ни с какой стороны вообще не выгодно. Так жить, как учит Библия, просто нереально в наше время. Так люди часто говорят. Но на самом деле стоит только довериться Богу. Начать поступать так, как Бог учит, как Библия учит. И мы сразу же убедимся, что так жить не только возможно, но и несравненно лучше. Ведь Бог, Он наш добрый Отец, Он желает нам только добра. Он никогда ничего такого плохого, неразумного нам не посоветует. Поэтому давайте научимся верить Богу, верить Его Слову, Библии, даже когда мы не понимаем Бога. Так говорит Господь: «Я, Господь Бог твой, к твоей же пользе тебя наставляю, веду тебя путем, которым следует идти. О, если б внимал ты заповедям моим, твой мир стал бы подобен реке полноводной, праведность твоя морским волнам». Библия, 48 глава книги пророка Исаии.
1: Уютный вечер на свободном радио.

Клайв Льюис. Чувства, чувства и снова чувства. Но попробуем порассуждать. Разве со смертью Е рухнула Вселенная? Тогда почему я должен сомневаться в том, во что верил прежде? Да, подобные беды случаются каждый день. Бывает и пострашней. Все это я бесспорно допускал. Меня предупреждали, да и сам я себя предупреждал. Не стоит полагаться на земное счастье. Обещано нам было совсем другое – страдания. Без них не обойтись никак. Больше того, нам сказали «блаженны плачущие», и я на это согласился. Словом, ничего нового. Получил, что просил. Конечно, одно дело, когда горе случается с другими, и совсем иное, когда с тобой. Причем не в воображении, а в яви. Но, положа руку на сердце, есть ли хоть какая-то разница? Никакой. По крайней мере, для человека, который искренне верует и неподдельно сострадает. Яснее ясного. Если моя хижина рухнула от одного удара, значит, это был карточный домик. Вера, которая все это допускает, вовсе не вера, а игра воображения. Допускать не значит сочувствовать. Если бы мне и впрямь было дело до всех скорбей мира, я бы не так выл от собственной скорби. Все это время я носился с придуманной верой, играл в бирюльки, на которых было написано «болезнь», «боль», «одиночество», «смерть». Оказалось, я доверял веревке лишь до тех пор, пока не понадобилось испытать ее прочность на себе. Теперь же пришлось, и никаких иллюзий на свой счет у меня больше нет».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Всем знакома утренняя борьба с будильником, призывающим нас отправиться на работу. Кто кого? Неудержимое желание отключить его насовсем и полежать еще всего 5 минуточек или настойчивая и надоевшая мелодия. Как бы там ни было, вы все равно будете проигравшим. Встав ни свет ни заря или проспав работу, вам придется получать последствия, а нехитрое электронное устройство продолжит, как ни в чем не бывало, мучить вас каждое утро. Собрать силы в кулак и победить лень бывает очень непросто. И неважно, происходит это утром на подушке, после обеда в середине рабочего дня или вечером, когда так хочется бросить все и пойти гулять. Каждый раз эта победа стоит нам усилий. Вместе с тем, в случае успеха, наши старания будут вознаграждены удовлетворением от проделанной работы, и в глубине души каждый об этом знает. Кстати, буквально вчера я потерпел поражение. Имея кучу времени, я не смог собрать разбегающиеся мысли под контроль и бесславно сидел в соцсетях и на Ютубе. А сегодня, не имея этого времени, мне нужно выполнить двойной объем работы. Глупо? Еще как. Более того, лень – очень жестокий хозяин. Подчиняя нас себе и не давая заняться необходимым делом, она еще и отравляет нам настроение. И в итоге мы получаем несделанную работу, угрозу нагоняя от начальства, раздражение от собственной слабости и разочарование от бесполезности ушедшего в никуда времени. Побеждать себя гораздо приятнее. Встать рано утром и сделать то, что давно хотел. Собраться с силами и эффективно провести рабочее время. Ощущение насыщенно проведенного времени и удовлетворение от новых достижений гораздо вкуснее, чем бездействие и дураковаляние. Соберитесь. Новых побед и достижений вам!

is risen, death couldn't hold him down. Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит».
2: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Синихин, Петербург.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я уверовал, потому что жизнь показалась мне бессмысленной.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, какую пользу можно извлечь из жизни? Просто этим живу и все. То, что я избегаю вредных привычек. Ну, сложность — это моя жизнь.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это люди святые, взятые в удел. Церковь – это собрание верующих. Если ты действительно верующий, ты не можешь быть в церкви. Ты не живешь, ты не можешь ее посещать или не посещать. Это смысл твоей жизни. Если мы не посещаем церковь, то, скорее всего, мы не христиане.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Всемогущий меня Иисусе Христе.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

unlike you, oh God. No, no one like you, oh God.

0: Jesus.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи Свободное радио. Подробности на сайте свободное.медиа.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Всем привет! А вы знали, что советские космонавты брали с собой дробовики в космос? Нет, это не для того, чтобы сражаться там с инопланетянами. Это на случай, если приземление произойдет в Сибири и нужно будет отбиваться от голодных медведей. Словом, планируйте и будьте готовы к разным исходам. А еще лучше, если на этапе планирования вы не забудете о молитве.
1: Делай, что должно. Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Иеремия, 17 глава, 7-8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Вера – это самый прекрасный дар, который дает нам Господь, чтобы увидеть его. Итальянский музыкант, киноактер и кинорежиссер Адриано Челентано.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Стихи Александра Ткаченко читает Дарья Косинцева. Счастье падало мне на голову, невесомое, тихое счастье. Тихо падало мне на голову и не раз, и не два, а чаще. Только мне каждый раз казалось, что судьба, тупая, как шпала, чем-то тяжким в меня кидалась и в конце концов попадала. Бац! Жена, на которой нужно жениться, дыц! Работа, которой нужно кормиться, трезь, детишки, пеленки, штанишки, рубашки, хрясь, избушка, домишко, полная чашка. Убегал я, юлил, уворачивался, хотя, в общем-то, не убегал. Ничего себе счастье, думал я, и другого счастья искал. Только счастье другого горы впереди маячит, как дуры, а года за спиной, как заборы, и на каждом клок моей шкуры. Так и носит меня веселого. То полечит, то покалечит. Счастье падает мне на голову, а я вжимаю голову в плечи. Все что-то ищу, все не имется мне, но хранит меня от напастей. Мне на голову уроненное, безответно в меня влюбленное, мною так и неоцененное, мое тихое, легкое счастье.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Шалом, друг.
1: О, шалом, Абидан. Да домой возвращаюсь, в Эммаус.
0: А что ты так внезапно сорвался? Не сказал никому?
1: А что меня в Иерусалиме держит? Учитель мертв. Тело исчезло.
0: Ну, не знаю. Не боишься, что подумают, что у тебя веры нет?
1: Да мне, Абидан, если честно, плевать, что обо мне подумают. А впрочем, у меня ее веры и в самом деле, наверное, что... Она умерла, Абидан.
2: Добрые люди, подождите, а куда путь держите?
0: А это кто?
1: Не знаю, Абидан.
0: Не отвечай ему, а то еще увяжется за нами до самого
1: Эммауса. Ну ладно, что пусть увидит,
0: что-то какое. Как у бандита, все в синяках.
1: Шалом, добрый человек. Путь мы держим в Эммаус.
2: А мне можно с вами? Не помешаю?
1: Да не помешаете.
0: Помешаешь.
2: Нет, если вы не хотите...
1: Вы не обращайте внимания на моего друга. Он просто не может прийти в себя после смерти нашего учителя. Пойдемте все вместе, так ведь безопаснее, ночь как-никак.
3: Ни слова его лице.

0: Многие даже верили, что он и есть долгожданный Христос, наш Спаситель.
1: А вы? А вы в это верите?
2: Верили, пока римляне его не убили. Ну, посудите, если бы он в самом деле был Христос, разве Бог отдал бы его на растерзание?
0: А у меня, знаете, вообще осталось такое впечатление, будто он добровольно пошел на смерть.
1: А может, это и на самом деле так?
2: Перестаньте, что за глупость? Ну зачем?
1: Где сейчас празднуют Пасху? Не так.
2: Подумаешь, услышал где-то крайне.
0: Тихо, ты веди себя прилично. Верно, празднуй. А что?
1: Расскажите о том, какую роль играют в праздновании Пасхи хлеб и вино.
0: Хлеб и вино? Ну, вино – это символ крови пасхального ягненка. Видите ли, наши предки в Египте помазали этой кровью косяки на дверях, и ангел смерти прошел мимо их домов в ту ночь.
1: А хлеб?
0: А хлеб? Ну, вообще, пресный хлеб служит нам напоминанием о том, что наши предки покинули Египет в спешке. Но знаете, что интересно? Когда вот 3 дня назад мы праздновали Пасху с Иисусом, он, разломив хлеб, почему-то сказал, что это его тело, ломимое за нас. А потом он поднял чашу с вином и сказал, что это его кровь. За нас проливаемое.
2: Кстати, о хлебе. Есть что-то хочется.
0: Слушай, ну веди ты себя прилично. Ну как молодец.
1: Ну, хочется. Кстати, у меня есть немного хлеба. Давайте перекусим.
2: О, спасибо.
1: Расскажите что-нибудь еще об этом Иисусе. Вот, скажем, вы бы его узнали, если бы увидели прямо сейчас.
2: Ну как же мы его увидим? Его же убили.
1: Но если он и вправду был Сыном Божьим, разве всемогущий Бог не мог бы совершить чудо и воздвигнуть его из мертвых?
0: Разве такое может быть?
1: О, несмысленные и медлительные сердцем! Почему вы не верите всему, что предсказывали пророки? Не так ли надлежало Христу пострадать и войти в свою славу?
0: Погодите, вы что, хотите сказать, что Иисус...
2: Извините, конечно, но кто вы, чтобы судить об этом?
0: Абидан, что ты все время перебиваешь, даже другим людям сказать?
1: Вы знаете.
2: Сами ведь сказали.
0: Абидан, успокойся.
1: Не говори.
2: Если иудей, почему без бороды?
1: Когда римские солдаты хотят унизить иудея, перед распятием они выдергивают ему бороду.

0: Неужели все это время он был с нами, и мы не узнали его?
1: Слушай, получается, Магдалина-то, она права была, а?
0: Нужно всем рассказать.
1: Эй, куда ты?
2: Воскрес!
1: Меня подожди!
2: Нужно всем рассказать! Воскрес!
1: Меня подожди!

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: тебя.
1: Евангелие от Матфея.
2: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
3: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
2: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
4: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
2: Они принесли ему динарий и говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
2: Говорят ему:
3: «Кесаревы».
2: Тогда говорит им:
4: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу».
2: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 5 июля 1439 года во Флоренции на 17-м Вселенском соборе Папой Римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII Палеологом и 33 православными иерархами была подписана так называемая Флорентийская уния. Этот акт провозглашал объединение православной и католической церквей при главенстве Рима. С ее помощью Рим рассчитывал укрепить свой авторитет, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. На следующий день, 6 июля, папа в главном Флорентийском соборе служил торжественную мессу. При огромном стечении народа он благословил императора, епископов и сановников. Слезы радости блестели на его глазах, когда по его приказу громогласно самвона читалась хартия Флорентийской унии – соединение католической и православной церквей. Хотя на самом деле дела обстояли вовсе не так уж и радостно. Византия тогда доживала свои последние дни. Почти все владения ее попали уже в руки турок-османов. Лишь сама столица с небольшой областью оставалась еще во власти императора. Время Византии заканчивалось. И лишь одна надежда поддерживала императора. Надежда на Западную Европу. Подписывая унию, Иоанн надеялся, что при поддержке папы вновь настанет время крестовых походов, и империя вернет себе былое величие. Под давлением императора унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского. Но по возвращении в Константинополь большинство из них отказались от своей подписи, заявив, что их принудили к соглашению с латинянами насильно. Поместное духовенство и народ были крайне возмущены, узнав об унии. Вокруг Марка Эфесского сгруппировались все защитники православия. Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский собрались в 1443 году в Иерусалиме и на соборе произнесли отлучение на всех приверженцев унии. Таким образом, в итоге православная церковь отказалась признавать верховенство Ватикана, а русская церковь с того момента отказалась ставить митрополитов из Греции и пошла по собственному пути. Падение Византии поставило окончательную точку во всей этой истории. После того, как в 1453 году Константинополь был взят турками, о Флорентийской унии просто перестали вспоминать.
0: След в истории.

0: 500 слов для разных наименований снега. В саамских языках, на них говорят в Норвегии, Швеции и Финляндии, таких слов около 180.
1: Свободное радио. Свободное
2: Всем радио. Привет! С вами Владимир Тамашов, и вы слушаете «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: чтение Евангелия от Иоанна.
1: «Все из того, что дал мне Отец мой, придет ко мне. И того, кто приходит ко мне, я не выгоню вон. Ибо я с неба сошел не для того, чтобы делать, что я захочу, а для того, чтобы исполнить волю того, кто послал меня. И вот воля того, кто послал меня. Ничего из того, что он дал мне, не потерять, но воскресить в последний день. Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его».
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Искушение. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелие от Матфея, 4 глава, 1 стих. Библия учит нас, что искушение обычно возникает в одной из трех сфер. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Иисус был испытан во всех этих областях. После 40-дневного поста он был голоден. Голод сам по себе не грех, но сатана превратил это в искушение. Так как ты Сын Божий, то почему бы тебе не превратить эти камни в хлеб? Другими словами, сатана предлагал Иисусу позволить его плотским желаниям господствовать над его духом. Суть искушения всегда такова – позволить плоти господствовать над духом. И таким образом, в каждой ситуации я должен решить, подчинюсь ли я желаниям моей плоти или желаниям духа. Иисус использовал Слово Божье, чтобы ответить на каждое искушение, которое приносил сатана. Вот почему так важно для нас хранить Слово Божье в наших сердцах. Пребывающее Слово Божье в вас будет секретом вашей силы в преодолении любого искушения, которое сатана поставит на вашем пути. Подготовьте себя сейчас, потому что искушение без сомнения придет. Планируйте ваши шаги до того, как вы встанете перед выбором. Когда Божье Слово говорит одно, а сатана говорит другое, что вы будете делать? Подчините ли вы себя Богу и будете следовать Его Слову, или позволите своей плоти господствовать над вашим духом? Отец, мы исповедуем, что так часто мы проваливали испытания, что мы позволяли плоти господствовать над духом. Прости нас, Господь, и очисти нас. Направляй нас Твоим Святым Духом и Твоим вечным Словом истины. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио рядом.

0: 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам. Он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего. Пусть пойду в темноте долины смерти, не устрашусь я зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил мне пир на виду у моих врагов, умастил мне голову маслом, и чаша моя полна. Так благо и милость да будут со мною во все дни моей жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Лето – это когда клубника, пломбир и ромашки в полях улыбаются. И ты такой щуришься на солнце, и жаркий ветер прямо в лицо. Какой бы промозглой ни была наша жизнь, а ведь и такое, безусловно, случается, помните, что там, где любовь, там всегда теплая погода. И ромашки в полях улыбаются.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: расчетливы только добрые поступки. Рассудителен только тот, кто добр и ровно постольку, насколько он добр. Николай Чернышевский, русский философ.
1: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

0: детства у меня всегда был такой вопрос, почему люди умирают. Я очень боялась смерти, я не могла понять, как человек может жить и через какое-то время умереть. Зачем?
1: Марина верила, что после смерти душа человека куда-то уходит. Но куда? Когда девочке было 6 лет, на ее глазах умирала мама.
0: Это было в Баку, у нас были такие соседи, которые занимались каким-то колдовством, наведением порчи. Я связываю с этим, потому что у меня мама сильная женщина, и ни с того ни с сего у нее были приступы.
1: Неизвестная болезнь не отпускала, медицина была бессильна. Во время приступов Маринина мама ощущала чье-то присутствие. Ей казалось, что в комнате кто-то находился, готовый забрать ее жизнь.
0: Она так лежала, рассказывала, что кто-то ходил по комнате. То есть вот какими-то нечистыми проявлениями я понимала, что дьявол есть. И, соответственно, я понимала, что Бог есть.
1: Противостоять демоническим силам семье помогли священники. С Божьей помощью мама девочки выжила. Спустя годы, когда уже семья переехала в Россию, Марине вновь пришлось столкнуться с лицом смерти.
0: Мне было 18 лет, вот, и так получилось, что у меня умерла одноклассница, и в этот год у нас еще в школе 3 человека погибло. Я помню, я даже ни с кем разговаривать не могла, я никому об этом не говорила, что мне тяжело.
1: Ну почему? Кому-то суждено прожить 50, кому-то 70 лет, а кому-то только 17. С новой силой Марину захлестнул вопрос, что же происходит с душой человека после смерти? «Бог, если ты есть, откройся мне!» – взывала Марина.
0: Я искала Бога, он был мне очень нужен, чтобы я поняла, для чего человек живет, что происходит после смерти. Я просила его показать мне истинный путь.
1: Марине хотелось не просто существовать на этой земле, а найти смысл жизни. Ее душа мечтала о встрече с Богом. И Бог не замедлил открыться и войти в ее жизнь.
0: Так получилось, что я пришла на дискотеку. Я поняла, не просто так вот я иду в этот дом офицеров. То есть я даже почувствовала, что кто-то на меня смотрит, как будто сверху.
1: Для Марины Бог приготовил встречу с верующей женщиной. Она работала билетершей в доме офицеров. И как-то случайно у них начался разговор.
0: Абсолютно с далекого завязался разговор. Она говорит, вот, девчонки, ребят хороших мало, надо молиться за мужей. Я говорю, как это так, молиться за мужей? И как-то так пошла, и она стала мне рассказывать о Боге.
1: Марина задавала верующей женщине вопросы, а та отвечала, ссылаясь на Библию. С некоторыми утверждениями девушке было трудно согласиться, но что-то внутри ее говорило, что это правда.
0: Я пришла домой, и в ту ночь мне Бог дал огромное покаяние. Со слезами вот изнутри меня покаяние вышло. Я помню, что я сказала: «Господи, ты веди меня».
1: А наутро Марина уже забыла, о чем просила Бога. Только почувствовала на душе необыкновенную теплоту. А когда прикрыла глаза, вдруг увидела поток света. Он окутывал ее неземной любовью. Такое видение повторялось несколько дней, и почему-то ее очень тянуло встретиться с той женщиной из дома офицеров.
0: С ней было хорошо, интересно. И я пришла и задала такой вопрос: а где вы собираетесь? А сама этот вопрос задаю и думаю, а зачем я вообще спросила? И так это было неожиданно. Такие глаза большие сделала. И говорит, ну завтра воскресенье, хочешь, я тебя с собой возьму? Я вообще даже не догадывалась, что она из церкви.
1: Так Марина начала ходить в церковь. Она с упоением читала Евангелие и была счастлива, ведь ей открылся истинный Бог. А родители отказывались понимать дочь, думая, что она попала в секту.
0: Было очень трудно объяснить, что мама – это церковь. Они меня ругали, били. Они говорят, будешь ходить? Я говорю, буду. И они меня по лицу. Будешь ходить? Буду еще раз. Я не могла сказать «нет». Я понимала, что этот вопрос идет вообще спасение моего дома.
1: Марине хотелось поделиться с родителями благой вестью. Но Евангелие они выбрасывали. А девушка продолжала отстаивать право ходить в ту церковь, где ей нравится. Но у родителей были свои планы.
0: У них на меня были большие виды. Я училась на юридическом факультете. Ну, написано, знаете, чтобы мы искали Бога. Он недалеко от каждого из нас. Бог дает смысл жизни, Он дает радость, а без Него все мертво.
1: И только спустя 4 года родители Марины перестали беспокоиться за дочь, видя, что она в надежных Божьих руках.
0: Они приходили в церковь, мама моя несколько раз была. Они абсолютно спокойны, они поняли, что церковь. Они за меня очень рады сейчас, слава Богу.
1: Но самое главное, Марина не стала бояться смерти, потому что для верующего человека смерть – это переход в вечность к любящему Богу. С вами была Ольга Милтенис, звукорежиссер Константин Массолитинов. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Как на учебе, в кругу знакомых, твердо и смело говорить о вере? С чего начинать и каких принципов лучше придерживаться? «Говори Евангелие во всякое время», — говорил один из святых, «и когда нужно, используй слова». Я бы, наверное, начал с этого. Тебя уже спрашивали, кстати, почему ты не такой, как все? Если спрашивали, то начинай говорить Евангелие. Если не спрашивали, то подожди, когда спросят. А спросят обязательно. Ну, конечно, если ты действительно другой. Думаешь, говоришь, ведешь себя иначе. Чтобы говорить твердо, нужно знать Писание, которое ты пока не очень любишь читать. Здесь я бы, конечно, рад был ошибаться в отношении именно тебя. Чтобы говорить смело, нужно самому верить, что ты поверил не в какой-то кринж, а в живого Бога, желающего близких отношений с каждым из нас. С чего начинать? Ну, я бы предложил 4 вещи. Первое, с вопросов к себе. Почему я как все, но не как все? Что меня действительно отличает и отличает ли? Второе, помните про принцип уязвимости, что ты не знаешь ответов на все вопросы, и это нормально. Иногда так и нужно сказать: слушай, сори, я не знаю, узнаю, расскажу. Третье, не мучить тех, кто тебя посылает. Послали, иди. Принцип «не мечи жемчуг перед поросятами». Это важно. Ну и последнее, четвертое, выбрать для себя роль рассказчика, передатчика и приглушить в себе роль учителя жизни. Ну, как-то так.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слушаете другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же». Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
2: Говорят ему:
3: «Злодею всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
2: Иисус говорит им:
1: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
2: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
4: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Добрый день, я хотел бы служить в вашей церкви.
1: Прекрасно, нам как раз нужна помощь в детской комнате.
0: Нет, только не памперсы.
1: Ну, а хотите приветствовать людей у входа?
0: Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше?
1: А преподаватель в воскресной школе?
0: Нет, слишком много работы.
1: А раздача бесплатных супов?
0: Жирноватая работенка. Вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан? Чтобы все узнали, что я хожу в церковь. Ну и было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое?
1: Если вы хотите служить Богу, к сожалению, нет.
2: Свободное радио.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Горбенко?
1: Разрешите поприветствовать вас словами апостола Павла, которые он сказал в первом послании Коринфской церкви, 4 главы, 9 стихом. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приготовленными к смерти, приговоренными, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и людей». Когда мы читаем этот текст и переживания апостола Павла, когда он говорит, что люди, которые будут жить и служить Богу в последние времена, они будут иметь как бы внешнюю позицию приготовленных к смерти. Это не так радует, это не поднимает настроение, это даже приносит некоторым эмоционально настроенным людям какое-то удручающее состояние. Но мы знаем, что апостол Павел не был человеком в удручении, это был человек силы, он говорил о радости, он говорил о глубоком посвящении Господу. Конечно, если вы родились в многодетной семье, если мы возьмем среднестатистическую, понятно, что когда рождается первенец, о, какое внимание, какая любовь, какая ласка, какая лучшая новая одежда, вся генетическая сила, все принадлежит ему, первые объятия папы, мамы. А когда ты родился каким-нибудь десятым, то тогда понятно, что и мама подустала, и папа, и вещички тебе достались какие-нибудь от твоих братьев донашивать. И думаешь, ну что ж я последний-то, точно приговоренный к какому-то неуспеху. Сегодня, проповедуя Слово Божье и показывая сердце нашего Небесного Отца, который абсолютно нелицеприятно, а еще и более того заинтересован в людях, которые словно как последние, приготовленные к смерти. А посмотрите на Иосифа. Он тоже был последним в своей семье. И это был человек, именно которому Бог открыл сны пророческие, дал ему силу, мудрость. Ну, конечно же, мы знаем, чем это все закончилось, как отнеслись к нему братья, как он попал в тюрьму и как он шел к той позиции в Египте, влияние и кормление всех народов, которые приходили к нему. Что ему надо было претерпеть? А вспоминайте Давида. Он тоже был последним. И когда даже пришел пророк Самуил, его даже не позвали на эту встречу. Там, где-то в пустыне, он просто был в присутствии Божьем. Бог знает, что чувствуют люди, которые думают, что они последние. Бог заинтересован в них. Как написано в Евангелии Матфея, 19 главы 30 стихом, сказано, что именно последние будут первыми. Я не могу до конца сказать, ну почему же так действует Бог? Вспоминайте Авраама, как он сильно хотел иметь свое наследие. И когда он молился, и Бог сказал ему, будет у тебя наследник. Сколько лет он еще ждал? 12 лет полной тишины. Не было ни слова, ничего. Даже Сара, когда у нее закончились все возможности иметь детей, и когда она смотрела на своего мужа, и она говорила, и муж мой в летах преклонных. Как? Никакой логики нет, чтобы иметь прорыв и благословение. На самом деле, Бог пришел именно тогда, когда люди говорят, все кончено. Для Бога ничего не кончено. Это только начало. Может быть, ты сегодня чувствуешь себя последним? В экономике, в здоровье. Может быть, в каких-то других прорывных вещах, где тебя кто-то опередил? Если ты будешь с Богом, который всегда первый, ты никогда не будешь последним. Держись за Господа, Он любит тебя.
2: Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо! Такова воля Отца — даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не оскудеет. На небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: подумать.
1: Для кого-то сплетни – это развлечение. Для кого-то сплетни – это помощник в борьбе с собственными неудачами. Все очень просто. Вышла замуж, семейная жизнь не задалась. А тут такой шанс снова и снова убеждаться, что, оказывается, все так живут, что в каждой избушке свои погремушки. И поскольку счастливые раздражают, очень приятно смаковать, когда они только на первый взгляд счастливые. И далее по списку. Собрать с каждого по чуть-чуть негативной информации и успокоиться. Оказывается, я не одна такая невезучая. А еще сплетни могут быть холодным трезвым расчетом. Это уже, наверное, про коллективы. Это когда кто-то один вдруг становится очень полезным для руководства. Вовремя сообщит, что Вася на работу припоздал, а Витя непонятно чем занимался целых 15 минут после начала рабочего дня. И вот уже и Вася, и Витя на карандаше, а ты ценный сотрудник. Но, наверное, о таких ситуациях все-таки легко рассуждать, потому что все эти ситуации нарочито очевидны, гиперболизированы. А я, например, могу признаться, частенько бывает нахожусь в неком состоянии ступора и просто не могу понять, где я нейтрально говорю о ком-то, кто вышел из комнаты, а где я сплетничаю. Ну, то есть, мне не совсем понятно. Очевидно, нет никакого табу говорить о том, кто вышел из комнаты. Так делают, например, мамы, когда между собой советуются насчет поведения ребенка. Так делает отдел кадров, когда решает, какого сотрудника в какой отдел направить. Но вот где эта тонкая грань, которая отличает сплетни от несплетней? А у вас есть ответ? Сможете сформулировать?
0: Вы подумали? А мы сказали. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Воронкова Ольга. Христос воскрес, воистину воскрес. Он на кресте ад победил и смерть. Мы дьявола бояться не должны. Все силы тьмы теперь побеждены. Кто святых Божьих может осудить? Когда сам Бог смог грешников простить, Он своей жертвой с собой нас примирил и своей смертью жизнь нам подарил. Свободны мы и можем возлюбить Спасителя и сердце подарить. Он Вседержитель, Царь и Бог чудес. Христос воскрес, воистину воскрес. Хвалите имя славного Царя. За нас Он умер на кресте не зря. С довольством смотрит Он на подвиг свой. Нас покрывает милостью святой. Хвалите, люди всей земли, Христа. Смирите сердце у подножия креста. Покайтесь перед Ним в грехах своих. Он любящий и добрый вас простит. Жизнь вечную подарит вам Господь и на свои высоты вознесет, наполнит вас своей полнотой. Христос воскрес, Он вечный, Он живой.
1: Свободная.

0: притчи Соломона.
1: Страх перед Господом прибавит жизни, а лета нечестивого будут кратки.
2: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

Не так давно наткнулась на короткое видео. Мужчина, понятия не имею, кто он, в чем эксперт и почему так уверенно говорил. Говорил он, что если вы утром не заправляете за собой постель, вы обречены на неудачи. Это не про магизм, не про обряды, нет. Скорее про дисциплину, про настрой, про готовность идти прямиком в новый день с его планами, делами, встречами. И, конечно, сразу вспомнился «Маленький принц» с посылом от Экзюпери. Мол, встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Конечно, друзья, не стану учинять допросов, заправили вы сегодня за собой постель или нет. Но вот очень интересно, будете ли вы согласны, как важно утром просыпаться все-таки не впритык, а так, чтобы был запас времени. В окно посмотреть, может кофе выпить, слово полистать, просто в одну точку посмотреть, подумать, сосредоточиться, а потом начать. Понимаю, что трудно. Трудно вставать пораньше, но очень важно этот новый день не галопом проскакать, как загнанная гончая, а так, чтобы пожить, побыть, всмотреться и вглядеться.

0: новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 5 июля 1439 года во Флоренции на 17-м Вселенском соборе Папой Римским Евгением IV, византийским императором Иоанном VIII Палеологом и 33 православными иерархами была подписана так называемая Флорентийская уния. Этот акт провозглашал объединение православной и католической церквей при главенстве Рима. С ее помощью Рим рассчитывал укрепить свой авторитет, а Константинополь – воспользоваться помощью Запада в борьбе с османами. На следующий день, 6 июля, папа в главном Флорентийском соборе служил торжественную мессу. При огромном стечении народа он благословил императора, епископов и сановников. Слезы радости блестели на его глазах, когда по его приказу громогласно с амвона читалась хартия Флорентийской унии – соединение католической и православной церквей. Хотя на самом деле дела обстояли вовсе не так уж и радостно. Византия тогда доживала свои последние дни. Почти все владения ее попали уже в руки турок-османов. Лишь сама столица с небольшой областью оставалась еще во власти императора. Время Византии заканчивалось. И лишь одна надежда поддерживала императора – надежда на Западную Европу. Подписывая унию, Иоанн надеялся, что при поддержке папы вновь настанет время крестовых походов, и империя вернет себе былое величие. Под давлением императора унию подписали все греческие епископы, присутствовавшие на соборе, кроме Марка Эфесского. Но по возвращении в Константинополь большинство из них отказались от своей подписи.